0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Модернизация информационных систем Министерства внутренних дел обойдется почти в 124 миллиона евро на протяжении 10 лет. Наибольшая часть этой суммы, 98,5 миллионов, пойдет на модернизацию информационных систем платформы SAP, которую ведомство использует для ключевых внутренних процессов. Причиной модернизации SAP является окончание поддержки текущих версий, поэтому МВД Республики планирует перейти на новое поколение платформы. Министерство внутренних дел Словацкой Республики не удовлетворило требования однополой пары заключить официальный брак в Словакии. Пара намерена обратиться в суд. Однако Конституция Словацкой Республики не предусматривает признание брака однополых пар в Словакии и его регистрации в ЗАГСе, поскольку, согласно основному закону, брак является единственным союзом между мужчиной и женщиной. Законные закупки камер видеонаблюдения для контроля дорожного движения Министерства внутренних дел будет рассмотрена прокуратурой, которая проверит все обстоятельства, связанные с закупкой камер. Оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия» выразила подозрение, что МВД устанавливает на словацких дорогах камеры видеонаблюдения российского производства. Оппозиция рассматривает это как фундаментальную угрозу безопасности. По мнению партии, цена закупки этих камер также вызывает вопросы. Помимо управления национальной безопасности, прогрессивная Словакия считает, что устройства должны быть подвергнуты еще одному независимому анализу экспертов из стран ЕС и НАТО. МВД и компания «Сайтрон», поставлявшая камеры, отвергли утверждение о российском происхождении устройств. Нападение на группу индейцев в Нитре будет расследовано управлением уголовной полиции города Нитра как преступление, связанное с причинением телесных повреждений, совершенное на основе расовой ненависти, а также как нарушение общественного порядка. Нападение, после которого индийский студент был госпитализирован и перенес операцию, произошло 1 августа. На месте происшествия было установлено, что пострадавший подвергся нападению со стороны ранее неизвестного лица. Ректор университета имени Константина Философа в Нитре Франтишек Петрович, философский факультет и мэр Нитры Марек Хаттас выразили свою поддержку студенту. Все они безоговорочно осудили проявление насилия, расизма, ксенофобии и ненависти. 48-й чемпионат мира по армейскому парашютному спорту ТИСМ пройдет в селе Больковце близ города Лучинец. На мероприятие прибудут представители 33 стран мира, а Словакия примет около 400 участников, а также членов организационных и сопровождающих команд. Чемпионат мира по армейскому парашютному спорту начнется в Больковце в пятницу и продлится до конца следующей недели. Мероприятие организовано Министерством обороны совместно с военно-спортивным центром «Дукла».
0: Тема дня.
1: В Словакии успешно проходит так называемая межпоколенческая образовательная программа «Сколько любви в тебе», которая связывает учеников начальной школы с пожилыми людьми в учреждениях социальной помощи. В эти дни программа успешно завершила свой первый год. В программе приняли участие 1947 учеников по всей Словакии. Отзывы учителей и сотрудников учреждений социальной помощи указывают на весьма положительное восприятие программы обоими поколениями. Школьники младших классов регулярно встречались с пожилыми людьми из домов для престарелых. Вместе они творили, общались, играли в игры, пели. Старики вспоминали прошлое и так постепенно строили отношения. Программа основана не на разовых визитах или выступлениях, а на регулярном контакте, благодаря которому дети учатся сопереживанию, милосердию, уважению и взаимопомощи. Первый год программы успешно завершили 100 школьных команд, в которых приняли участие в общей сложности 1947 учеников. Размер групп, участвовавших в программе, варьировался от 4 до 40 детей, что подтверждает возможность ее реализации в небольших группах по интересам, школьных кружках или во всем классе. Программа также получила очень высокую оценку от самих учителей. Педагоги рекомендуют ее другим школам, при этом до 84% респондентов поставили программе максимальную оценку в 5 баллов. При этом 78% учителей заявили, что они определенно или скорее планируют участвовать во втором классе. Педагоги отслеживали конкретные изменения в детях. Их уверенность

0: в общении со старшими, появление значимых межпоколенческих отношений, интерес к волонтерству, понимание потребностей пожилых людей, а также развитие эмпатии и солидарности. Цель программы – постепенно превратить одноразовые встречи в настоящие межпоколенческие отношения. Именно регулярность визитов позволяет детям и пожилым людям преодолеть первоначальную застенчивость, узнать друг друга по именам и установить личные связи. Отзывы социальных служб принесли множество конкретных историй. Например, в одном учреждении дети знали, в какой комнате живет их любимый пожилой человек, и если он не участвовал в совместном мероприятии, то они шли навестить его прямо в комнату. В другом месте между пожилым человеком и ребенком сформировалась связь, во время которой они стали обращаться друг к другу, как бабушка и моя внучка. Цель программы не просто предложить пожилым людям общение с детьми. Главное, чтобы дети и старики действительно узнали друг друга и с нетерпением ждали встречи, чтобы дети поняли, что их время, внимание, доброта имеют огромную ценность для другого человека. Пожилые люди оживают благодаря детям, а дети взрослеют благодаря пожилым людям. Программа предназначена для классов, детско-школьных кружков, групп по интересам и других школьных групп. Школы получат методические материалы, рабочие листы, презентации, предложения по занятиям и поддержку от координаторов проекта. Цель состоит в том, чтобы педагогам не приходилось создавать межпоколенческую программу с нуля, а они получили готовую, практически применимую модель сотрудничества со старшим поколением. Для детей, уже окончивших первый класс, создается продолжение программы, ориентированное на 5 дополнительных тем – смелость, командная работа, инициативность, ответственность и целеустремленность. Важность программы заключается в том, что она вносит вклад в реформу учебных программ начального образования в Словакии. Помимо знаний, новая образовательная программа уделяет больше внимания развитию характера, ценностей, эмоциональной зрелости, ответственного поведения учащихся.
1: В эфире «Словакия сегодня». С вами Татьяна Житникова. В этом году мы отмечаем столетие словацкого радио. Свои первые передачи Братиславское радио выпускало в эфир в составе Чехословацкого радио. В чем особенности радиовещания и как оно изменилось? Об этом мы будем говорить с драматургом Международного радио Словакии Йозефом Багуницким. Сегодня мы снова предлагаем вам рассказ из цикла «100 лет в эфире». Вы узнаете о программах для национальных меньшинств, которые транслируют радио «Патрия». Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей передачи.
2: Словацкое радио «100 лет в эфире».
1: Словацкому радио в этом году 100 лет. Словацкое радио является частью единой организации с телевидением под названием «Словацкое телевидение и радио», сокращенно СТВР. Оно имеет общественно-правовой статус. В настоящее время Словацкое радио вещает на нескольких каналах. Главный информационно-публицистический канал – «Радио Словенско». Затем региональные каналы – «Радио Регина», «Радио Девин», музыкальный – «Радио ФМ», а также канал, вещающий на языках национальных меньшинств – «Радио Патрия». Есть вещание и через интернет. Это «Радио Классика», «Радио Литера» и «Радио Юниор». И, конечно же, наше международное радио Словакии, программы которого называются «Словакия сегодня», вещающие на 6 языках на все континенты мира, которые можно слушать и через спутник, и интернет, а также на коротких волнах. Напомню, что РСИ начало свое вещание в 1993 году. Регулярное радиовещание в Словакии началось 3 августа 1926 года. С тех пор изменилось все в программных структурах и технологических возможностях. Неизменным остается одно – любовь к радио. Все мы работаем по зову сердца и стараемся привлечь наших слушателей. И для нас столетие радиовещания в Словакии – это большое событие. И об этом мы будем рассказывать в наших программах. Радиовещание имеет свои тонкости и особенности. На эту тему мы будем говорить с драматургом «Радио Словакия Интернешнл» Йозефом Багуницким. Кроме того, Йозеф преподает на факультете масс-медиа в Паневропейском университете в Братиславе.
3: Словенский розлаз ослави в року 2026...
4: Радиовещанию в Словакии в 2026 году исполнится 100 лет. В 1923 году Словацкое радио находилось в составе Чехословацкого радио. В тот год в Праге получила лицензию на радиовещание частная компания «Радиожурнал». И с того момента началась история словацкого радио. Кстати, британская BBC начала радиовещание на год раньше, в 1922 году. И таким образом мы смело можем сказать, что мы тоже являемся основателями европейского и мирового радиовещания. 100 лет назад в Словакии было не больше 20 владельцев приемников, принимающих радиосигнал. Регулярное радиовещание из Братиславы началось в 1926 году. Оно стало популярным в словацких семьях. Люди приобретали радиоприемники, а радио стало источником не только информации, но и развлекательных программ. По радио передавалась музыка и художественное слово. Это было великое революционное открытие, сравнимое разве что с интернетом в третьем тысячелетии.
1: Чем отличается радиовещание от других средств массовой информации?
4: У радио свои специфические черты и средства передачи информации. В отличие от газет, в которых статью можно прочитать снова и читать в том темпе, который вас наиболее устраивает, звук в радио идет непрерывно, невозможно его остановить и прослушать снова, а потому редактору радио, как, впрочем, и пишущему журналисту, свои мысли и доносимую им информацию следует формулировать четко и ясно. У радио нет ни заголовков, ни фотографий, ни картинок. Работники радио работают со звуком и голосом, и звуковое качество музыки и слова должно воздействовать на слушателя. Голос диктора должен быть приятным, а правильно расставленные акценты в тексте подчеркивают смысл сказанного. Художественное слово особенно влияет на слушателя. Вот почему публика с большой радостью слушает музыку, радиопостановки и сказки для детей. А еще, слушая радио, не нужно напрягать зрение, как при чтении. А потому диктор читает тексты выразительно, расставляя акценты на нужных словах так, чтобы сказанное слово вызывало интерес у слушателя. Что касается новостей или другого публицистического материала, то с помощью голоса можно придавать словам особый смысл, который станет более убедительным. А кроме того, голоса дикторов дополняет музыка и различные звуковые эффекты радио.
1: Уже несколько десятилетий ходит мнение, что радио устарело, что его может заменить интернет-вещание или радио вытесняет другие цифровые средства массовой информации. Йозеф, что вы думаете по этому поводу? Наверняка вас об этом спрашивают и студенты.
4: Как я уже говорил, радио очень быстро стало доминирующим, доступным и популярным средством массовой информации, которое несет в себе не только свежие новости о том, что происходит в обществе, в стране и за рубежом, но и развлекательные моменты, такие как музыка, юмор, встречи с интересными людьми. И радио эту роль сохранило на протяжении десятилетий. Оно имело большое значение в предвоенный период, во время войны и после, в мирное время. Хотя в середине прошлого века большую роль в распространении информации и развлекательных программ стало играть телевидение. Но, несмотря на это, роль радио не уменьшилась. Оно продолжает быть помощником своей аудитории. Слушая радио, мы можем заниматься другими делами. Мы не должны отрываться от работы, как это бывает при чтении книг или просмотре телепередач. Поэтому радио стало нашим спутником в любое время суток. С радио мы встаем, завтракаем, пьем кофе, едем в машине. Радио играет во время нашей работы. На отдыхе мы берем транзистор на природу, на рыбалку и на море. Радиоволны присутствуют почти везде.
1: Йозеф, расскажите о вашей преподавательской работе. Что больше всего интересует студентов? Хотят ли они быть редакторами на радио?
3: Студенты нашей школы студуют медиальную и маркетинговую коммуникацию.
4: Студенты нашего вуза изучают медиальную и маркетинговую коммуникацию. Радиожурналистика занимает важное место среди других изучаемых предметов. Наши студенты – это молодые и красивые люди, которые больше желают стоять перед камерой, чем сидеть в радиостудии перед микрофоном. Но спустя какое-то время выпускники и нашего факультета становятся моими коллегами в радио. Особенно счастливые обладатели так называемого микрофонного голоса. В качестве примера могу привести 4 моих бывших студентов, которые сейчас нашли работу и свое призвание на радио, а другие – на телевидении.
1: Это был драматург Международного радио Словакии Йозеф Богуницкий.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: В нашем очередном выпуске, посвященном столетней истории радиовещания на территории современной Словакии, мы представим вам «Радио Патрия», которая транслирует программы на языках коренных национальных меньшинств, проживающих в Словакии. Мой коллега из немецкой редакции РСИ Кай Цайцберг пригласил в студию гостя, который представился на своем родном языке.
4: Меня зовут Аттила Ловас, я директор радио «Патрия». Мы выпускаем в эфир программы для национальных меньшинств на словацком телевидении и радио на семи языках.
1: А я добавлю, что РСИ, Радио Словакия Интернешнл, подготавливает программы на шести языках. Можете себе представить, что в эфире словацкого радио звучат 13 разных европейских языков, плюс государственный, словацкий. Так что здание словацкого радио в виде перевернутой пирамиды – это настоящая Вавилонская башня, где звучит множество языков. Господин директор, вы приветствовали нас по-венгерски. Это ваш родной язык. А что словацкий? Вы отлично говорите и на государственном языке.
5: Но скоро бы сам сказал, что словенчина для меня не є чужим языком, але не є ані материнським языком.
4: Я бы сказал, что словацкий язык для меня не иностранный, но и не родной. Английские лингвисты используют для этого термин «второй язык». Этим термином пользуются во всех странах, где проживают представители разных национальностей. Мы познаем свой родной язык в семье. Второй язык мы обычно изучаем в окружающем нас обществе. Поэтому у нас, венгров, живущих в Словакии, есть возможность изучать родной язык в своей среде. Нам не нужно изучать его дидактическим способом, как иностранный язык. А словацкий мы слышим повсюду и учимся ему с детства.
1: На радио «Патрия» звучат программы на семи языках национальных меньшинств, проживающих в Словакии. Но в нашей стране насчитывается намного больше этнических групп, которые также говорят на своем языке или наречии. Но у них нет своего вещания в словацком радио.
5: Словенско є вязнародносною країною. В этой стране живет до сейчас признанных 15 народностных меньшин.
4: Словакия – многонациональная страна. На данный момент у нас проживает 15 зарегистрированных национальных меньшинств. Среди них самое многочисленное венгерское меньшинство – почти 500 000 человек. Оно считается коренным населением, так же, как цыгане, украинцы, русины, немцы, поляки и чехи. Для этих национальных меньшинств вещание на радио «Патрия» имеет разный характер. Если у радио на венгерском довольно большая слушательская аудитория, для которой требуется создание полноформатных радиопередач, то для небольших национальных меньшинств мы создаем программы, которые ориентированы в основном на сохранение языка, обычаев, культуры, традиций. Мы обсуждаем очень широкие темы. Например, на цыганском, русинском, венгерском языках мы передаем новости. На венгерском они выходят каждый час. Это означает, что мы являемся полноценным радио. Но, скажем, на немецком языке у нас есть программы, посвященные жизни немецкой общины. Мы также вещаем и на других языках немногочисленных нацменьшинств. У нас в одно время была передача на болгарском языке. Возможно, они возобновятся. Мы планируем также вещать на хорватском и сербском языках.
1: Программы для национальных меньшинств выходят не только на радио, но и на словацком телевидении. Дело в том, что радио и телевидение Словакии является одной организацией. Продолжает наш собеседник Аттила Ловас.
5: В телевизионном висевании то мамы о нечем. Jednoduchšie, lebo tam nabehol systém všetkých ich národností počas 30 rokov postupne.
4: V televíznom vysielaní situácia je несколько проще. Потому что система подготовки телепередач для национальных меньшин развивалась в течение 30 лет. Проблема радио в том, что нам трудно размещать многие программы для национальных меньшинств в радиоэфире, потому что у нас недостаточно частот, и нам приходится с этим мириться. Например, такой вопрос. На каких волнах транслировать немецкую программу? Если этнические немцы проживают на Спише, на востоке Словакии, а приезжие немецкоязычные люди живут в Братиславе, то есть на западе страны. То же самое касается трансляции программ на польском языке. Поляки рассеяны по всей Словакии. Или, например, в нашей стране проживает много чехов, но мы можем делать для них небольшую программу. Они слушают без проблем словацкие передачи ввиду родственной близости чешского и словацкого языков. Именно поэтому передача на чешском предназначена для небольшого числа слушателей, несмотря на то, что здесь проживает 35 тысяч чехов.
1: Словацкое радиовещание началось 100 лет назад. А какова история программ для национальных меньшинств, проживающих в Словакии?
5: Národnostné vysielanie začínalo pred 98 rokmi, teda je o 2 roky mladšie.
4: Национальное радиовещание у нас началось 98 лет назад, то есть через 2 года после начала вещания на словацком языке в 1926 году. В начале вещания было на венгерском языке в городе Кошице. Затем последовал русинский язык. Передачи на этих языках продолжались до конца Второй мировой войны с перерывом на период существования словацкого государства во главе с ТИСО. После Второй мировой войны вещание для нас меньшинств велось на венгерском и украинском языках. Русинский язык был как бы отодвинут на второй план по решению тогдашней государственной власти. С 1990 года мы начали постепенно использовать в нашем вещании другие языки, например, русинский, который по факту вернулся в эфир. Затем, после признания цыган национальным меньшинством, мы начали вещание на цыганском, затем были польский, чешский, немецкий. В истории радиовещания для нас меньшинств были также болгарский, хорватский, сербский языки. Это разнообразие национального вещания появилось лишь после ноября 1989 года. До этого существовало вещание только на венгерском и украинском языках.
1: В Словакии проживает 15 национальных меньшинств. Одни из них многочисленные, например, венгры, украинцы, цыгане, чехи. Других по численности меньше. Как распределяется время вещания? Зависит ли продолжительность программ от численности нацменьшинства?
5: Закон нам предписывает померное вещание.
4: Закон предписывает нам пропорциональное распределение эфирного времени, и мы как-то умудряемся его соблюдать. Но признаюсь, что большую часть эфира мы транслируем на венгерском и цыганском языках. Затем идут программы для русин, украинцев, чехов, немцев, поляков и так далее. На телевидении у нас очень четкое разделение, но на радио мы не можем его точно разделить, потому что часть программ производится в городе Кошице и размещается там на частотах радио «Регина». И там мы постоянно боремся за время и частоты, необходимые для нашего вещания. Но слушатели «Регины Восток» очень рассердились бы, если бы из эфира ушли наши программы, потому что им нравятся наши передачи, и они могут их слушать на нескольких языках. Эта проблема, вероятно, будет решена с помощью цифровизации радиорынка, которую мы с нетерпением ожидаем. Мы решили эту проблему на телевидении после цифровизации, и там мы фактически выполнили параметры пропорционального вещания для всех национальностей.
6: Rádio Patria. Národnostné vysielanie slovenského rozhlasu. Patria Rádio. A Slovák Rádio Nemzetiség Jodása.
7: Сьогодні в українському журналі розповімо про останні події в житті української громади у Словаччині.
8: Guten Tag beim Deutschen Magazin.
9: Keď večné rania teraja magastomen pašo dikiben palo romano magazinos.
6: O Patria Rádio hírei.
1: Вот так звучат позывные программ на языках национальных меньшинств. Вопрос к директору «Радио Патрия» Атиле Ловасу. Сколько сотрудников готовит программы для слушателей из числа национальных меньшинств?
5: Секция народностного выселения, что это самостоятельная организационная единица, теж є предписана законом, она мусит экзистовать.
4: Этническая секция вещания или радио «Патрия» является частью словацкого радио, предусмотренная законом. В ней работают сотрудники в Братиславской и Кошицкой студиях. В общей сложности программы составляют около 30 сотрудников. Это редакторы, звукооператоры, музыкальные редакторы. Кроме того, мы сотрудничаем со многими внештатными корреспондентами, которые предоставляют нам свои материалы. Мы очень ценим их работу. Довольно сложно найти журналиста среди небольшого нацменьшинства, который имеет отношение к радио, обладает так называемым микрофонным голосом, знаниями и опытом. Но пока нам это удается.
1: Неужели с таким небольшим числом сотрудников вы вещаете 24/7?
5: Целый программ
4: Наши программы занимают 5350 часов в год эфирного времени, и программы производят около 30 человек. Эта работа включает в себя запись интервью с респондентами, модерирование в студии, монтаж программ. Но мы работаем с удовольствием для наших слушателей.
1: Кроме коренных жителей Словакии, в нашей стране проживают и другие этнические группы, которые появились у нас сравнительно недавно. На улицах словацких городов можно видеть людей из Азии, Индии, Африки, Южной Америки. Недавно, в 2023 году, в качестве национального меньшинства были признаны вьетнамцы. Можете ли вы представить, что когда-нибудь будете транслировать программы на вьетнамском языке?
5: Будете существовать, але уже мали вьетнамский программ. Мамы его зарадены до программы.
4: Вы удивитесь, но у нас уже есть вьетнамская программа. Она включена в сетку вещания. Программа на вьетнамском выходит два раза в год. Вьетнамцы представляют собой небольшую этническую группу. Впервые передачи на вьетнамском вышли в 2023 году. В январе прошлого года в Словакии нацменьшинством были признаны гаралы, и мы к этому совершенно не были готовы. Программы о гаралах будут транслироваться уже в этом году. Итак, несмотря на трудности, мы выпускаем программу для всех 15 национальностей. Мы пока не ведем еврейскую программу на идише. Нас предупредили, что еврейское нацменьшинство не использует этот язык в Словакии, и мы ведем ее на словацком. У нас также есть меньшинство, называемое моравским, и у него нет кодифицированного моравского языка. Для них мы вещаем на чешском.
1: Это был директор радио «Патрия» Атила Ловас. Интервью с ним записал мой коллега из немецкой секции РСИ Кай Цайцберг. Вот и все. Мы прощаемся с вами. До завтра. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радослав Меша, редакторы Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
10: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска в студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Модернизация информационных систем Министерства внутренних дел обойдется почти в 124 миллиона евро на протяжении 10 лет. Наибольшая часть этой суммы, 98,5 миллионов, пойдет на модернизацию информационных систем платформы SAP, которую ведомство использует для ключевых внутренних процессов. Причиной модернизации SAP является окончание поддержки текущих версий, поэтому МВД Республики планирует перейти на новое поколение платформы. Министерство внутренних дел Словацкой Республики не удовлетворило требования

0: камеры видеонаблюдения российского производства. Оппозиция рассматривает это как фундаментальную угрозу безопасности. По мнению партии, цена закупки этих камер также вызывает вопросы. Помимо управления национальной безопасности, прогрессивные словаки считают, что устройства должны быть подвергнуты еще одному независимому анализу экспертов из стран ЕС и НАТО. МВД и компания «Сайтрон», поставлявшая камеры, отвергли утверждение о российском происхождении устройств. Нападение на группу индейцев в Нитре будет расследовано управлением уголовной полиции города Нитра как преступление, связанное с причинением телесных повреждений, совершенное на основе расовой ненависти, а также как нарушение общественного порядка. Нападение, после которого индийский студент был госпитализирован и перенес операцию, произошло 1 августа. На месте происшествия было установлено, что пострадавший подвергся нападению со стороны ранее неизвестного лица. Ректор университета имени Константина Философа в Нитре Франтишек Петрович, философский факультет и мэр Нитры Марек Хаттас выразили свою поддержку студенту. Все они безоговорочно осудили проявления насилия, расизма, ксенофобии и ненависти. 48-й чемпионат мира по армейскому парашютному спорту ТИСМ пройдет в селе Больковце близ города Лучениц. На мероприятие прибудут представители 33 стран мира, а Словакия примет около 400 участников, а также членов организационных и сопровождающих команд. Чемпионат мира по армейскому парашютному спорту начнется в Больковце в пятницу и продлится до конца следующей недели. Мероприятие организовано Министерством обороны совместно с военно-спортивным центром «Дукла».
1: Тема дня.
0: В Словакии успешно проходит так называемая межпоколенческая образовательная программа «Сколько любви в тебе», которая связывает учеников начальной школы с пожилыми людьми в учреждениях социальной помощи. В эти дни программа успешно завершила свой первый год. В программе приняли участие 1947 учеников по всей Словакии. Отзывы учителей и сотрудников учреждений социальной помощи указывают на весьма положительное восприятие программы обоими поколениями. Школьники младших классов регулярно встречались с пожилыми людьми из домов для престарелых. Вместе они творили, общались, играли в игры, пели. Старики вспоминали прошлое и так постепенно строили отношения. Программа основана не на разовых визитах или выступлениях, а на регулярном контакте, благодаря которому дети учатся сопереживанию, милосердию, уважению и взаимопомощи. Первый год программы успешно завершили 100 школьных команд, в которых приняли участие в общей сложности 1947 учеников. Размер групп, участвовавших в программе, варьировался от 4 до 40 детей, что подтверждает возможность ее реализации в небольших группах по интересам, школьных кружках или во всем классе. Программа также получила очень высокую оценку от самих учителей. Педагоги рекомендуют ее другим школам, при этом до 84% респондентов поставили программе максимальную оценку в 5 баллов. При этом 78% учителей заявили, что они определенно или скорее планируют участвовать во втором классе. Педагоги отслеживали конкретные изменения в детях, их уверенность в общении со старшими, появление значимых межпоколенческих отношений, интерес к волонтерству, понимание потребностей пожилых людей, а также развитие эмпатии и солидарности. Цель программы – постепенно превратить одноразовые встречи в настоящие межпоколенческие отношения. Именно регулярность визитов позволяет детям и пожилым людям преодолеть первоначальную застенчивость, узнать друг друга по именам и установить личные связи. Отзывы социальных служб принесли множество конкретных историй. Например, в одном учреждении дети знали, в какой комнате живет их любимый пожилой человек, и если он не участвовал в совместном мероприятии, то они шли навестить его прямо в комнату. В другом месте между пожилым человеком и ребенком сформировалась связь, во время которой они стали обращаться друг к другу, как бабушка и моя внучка. Цель программы не просто предложить пожилым людям общение с детьми. Главное, чтобы дети и старики действительно узнали друг друга, с нетерпением ждали встречи, чтобы дети поняли, что их время, внимание, доброта имеют огромную ценность для другого человека. Пожилые люди оживают благодаря детям, а дети взрослеют благодаря пожилым людям. Программа предназначена для классов, детских школьных кружков, групп по интересам и других школьных групп. Школы получат методические материалы, рабочие листы, презентации, предложения по занятиям и поддержку от координаторов проекта. Цель состоит в том, чтобы педагогам не приходилось создавать межпоколенческую программу с нуля, а они получили готовую, практически применимую модель сотрудничества со старшим поколением. Для детей, уже окончивших первый класс, создается продолжение программы, ориентированное на 5 дополнительных тем – смелость, командная работа, инициативность, ответственность и целеустремленность. Важность программы заключается в том, что она вносит вклад в реформу учебных программ начального образования в Словакии. Помимо знаний, новая образовательная программа уделяет больше внимания развитию характера, ценностей, эмоциональной зрелости, ответственного поведения учащихся.

0: В эфире «Словакия сегодня». С вами Татьяна Житникова. В этом году мы отмечаем столетие словацкого радио. Свои первые передачи Братиславское радио выпускало в эфир в составе Чехословацкого радио. В чем особенности радиовещания и как оно изменилось? Об этом мы будем говорить с драматургом Международного радио Словакии Йозефом Багуницким. Сегодня мы снова предлагаем вам рассказ из цикла «100 лет в эфире». Вы узнаете о программах для национальных меньшинств, которые транслируют радио «Патрия». Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей передачи.
1: Словацкое радио «100 лет в эфире».
0: Словацкому радио в этом году 100 лет. Словацкое радио является частью единой организации с телевидением под названием «Словацкое телевидение и радио», сокращенно СТВР. Оно имеет общественно-правовой статус. В настоящее время Словацкое радио вещает на нескольких каналах. Главный информационно-публицистический канал – «Радио Словенско». Затем региональные каналы – «Радио Регина», «Радио Девин», музыкальный – «Радио ФМ», а также канал, вещающий на языках национальных меньшинств – «Радио Патрия». Есть вещание и через интернет. Это «Радио Классика», «Радио Литера» и «Радио Юниор». И, конечно же, наше международное радио Словакии, программы которого называются «Словакия сегодня», вещающие на 6 языках на все континенты мира, которые можно слушать и через спутник, и интернет, а также на коротких волнах. Напомню, что РСИ начало свое вещание в 1993 году. Регулярное радиовещание в Словакии началось 3 августа 1926 года. С тех пор изменилось все в программных структурах и технологических возможностях. Неизменным остается одно – любовь к радио. Все мы работаем по зову сердца и стараемся привлечь наших слушателей. И для нас столетие радиовещания в Словакии – это большое событие. И об этом мы будем рассказывать в наших программах. Радиовещание имеет свои тонкости и особенности. На эту тему мы будем говорить с драматургом «Радио Словакия Интернешнл» Йозефом Багуницким. Кроме того, Йозеф преподает на факультете масс-медиа в Паневропейском университете в Братиславе.
2: Словенский розлаз ослави в року 2026...
3: Радиовещанию в Словакии в 2026 году исполнится 100 лет. В 1923 году словацкое радио находилось в составе чехословацкого радио. В тот год в Праге получила лицензию на радиовещание частная компания «Радиожурнал». И с того момента началась история словацкого радио. Кстати, британская BBC начала радиовещание на год раньше, в 1922 году. И таким образом мы смело можем сказать, что мы тоже являемся основателями европейского и мирового радиовещания. 100 лет назад в Словакии было не больше 20 владельцев приемников, принимающих радиосигнал. Регулярное радиовещание из Братиславы началось в 1926 году. Оно стало популярным в словацких семьях. Люди приобретали радиоприемники, а радио стало источником не только информации, но и развлекательных программ. По радио передавалась музыка и художественное слово. Это было великое революционное открытие, сравнимое разве что с интернетом в третьем тысячелетии.
0: Чем отличается радиовещание от других средств массовой информации?
3: У радио свои специфические черты и средства передачи информации. В отличие от газет, в которых статью можно прочитать снова и читать в том темпе, который вас наиболее устраивает, звук в радио идет непрерывно, невозможно его остановить и прослушать снова, а потому и редактору радио, как, впрочем, и пишущему журналисту, свои мысли и доносимую им информацию следует формулировать четко и ясно. У радио нет ни заголовков, ни фотографий, ни картинок. Работники радио работают со звуком и голосом, и звуковое качество музыки и слова должно воздействовать на слушателя. Голос диктора должен быть приятным, а правильно расставленные акценты в тексте подчеркивают смысл сказанного. Художественное слово особенно влияет на слушателя. Вот почему публика с большой радостью слушает музыку, радиопостановки и сказки для детей. А еще, слушая радио, не нужно напрягать зрение, как при чтении. А потому диктор читает тексты выразительно, расставляя акценты на нужных словах так, чтобы сказанное слово вызывало интерес у слушателя. Что касается новостей или другого публицистического материала, то с помощью голоса можно придавать словам особый смысл, который станет более убедительным. А кроме того, голоса дикторов дополняет музыка и различные звуковые эффекты радио.
0: Уже несколько десятилетий ходит мнение, что радио устарело, что его может заменить интернет-вещание или радио вытесняет другие цифровые средства массовой информации. Йозеф, что вы думаете по этому поводу? Наверняка вас об этом спрашивают и студенты.
2: Как
3: я уже говорил, радио очень быстро стало доминирующим, доступным и популярным средством массовой информации, которое несет в себе не только свежие новости о том, что происходит в обществе, в стране и за рубежом, но и развлекательные моменты, такие как музыка, юмор, встречи с интересными людьми. И радио эту роль сохранило на протяжении десятилетий. Оно имело большое значение в предвоенный период, во время войны и после, в мирное время. Хотя в середине прошлого века большую роль в распространении информации и развлекательных программ стало играть телевидение. Но, несмотря на это, роль радио не уменьшилась. Оно продолжает быть помощником своей аудитории. Слушая радио, мы можем заниматься другими делами. Мы не должны отрываться от работы, как это бывает при чтении книг или просмотре телепередач. Поэтому радио стало нашим спутником в любое время суток. С радио мы встаем, завтракаем, пьем кофе, едем в машине. Радио играет во время нашей работы. На отдыхе мы берем транзистор на природу, на рыбалку и на море. Радиоволны присутствуют почти везде.
0: Йозеф, расскажите о вашей преподавательской работе. Что больше всего интересует студентов? Хотят ли они быть редакторами на радио?
2: Студенты нашей школы студуют медиальную и маркетинговую коммуникацию.
3: Студенты нашего вуза изучают медиальную и маркетинговую коммуникацию. Радиожурналистика занимает важное место среди других изучаемых предметов. Наши студенты – это молодые, красивые люди, которые больше желают стоять перед камерой, чем сидеть в радиостудии перед микрофоном. Но спустя какое-то время выпускники и нашего факультета становятся моими коллегами в радио. Особенно счастливые обладатели так называемого микрофонного голоса. В качестве примера могу привести 4 моих бывших студентов, которые сейчас нашли работу и свое призвание на радио, а другие – на телевидении.
0: Это был драматург Международного радио Словакии Йозеф Багуницкий.
1: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: В нашем очередном выпуске, посвященном столетней истории радиовещания на территории современной Словакии, мы представим вам радио «Патрия», которое транслирует программы на языках коренных национальных меньшинств, проживающих в Словакии. Мой коллега из немецкой редакции РСИ Кай Цайцберг пригласил в студию гостя, который представился на своем родном языке.
3: Меня зовут Атилла Ловас, я директор радио «Патрия». Мы выпускаем в эфир программы для национальных меньшинств на словацком телевидении и радио на 7 языках.
0: А я добавлю, что РСИ, Радио Словакия Интернешнл, подготавливает программы на 6 языках. Можете себе представить, что в эфире словацкого радио звучат 13 разных европейских языков, плюс государственный, словацкий. Так что здание словацкого радио в виде перевернутой пирамиды – это настоящая Вавилонская башня, где звучит множество языков. Господин директор, вы приветствовали нас по-венгерски. Это ваш родной язык. А что словацкий? Вы отлично говорите и на государственном языке.
4: Но скоро бы сам сказал, что словенчина для меня не есть чужим языком, но не и материнским языком.
3: Я бы сказал, что словацкий язык для меня не иностранный, но и не родной. Английские лингвисты используют для этого термин «второй язык». Этим термином пользуются во всех странах, где проживают представители разных национальностей. Мы познаем свой родной язык в семье. Второй язык мы обычно изучаем в окружающем нас обществе. Поэтому у нас, венгров, живущих в Словакии, есть возможность изучать родной язык в своей среде. Нам не нужно изучать его дидактическим способом, как иностранный язык. А словацкий словацкий мы слышим повсюду и учимся ему с детства.
0: На радио «Патрия» звучат программы на 7 языках национальных меньшинств, проживающих в Словакии. Но в нашей стране насчитывается намного больше этнических групп, которые также говорят на своем языке или наречии. Но у них нет своего вещания в словацком радио.
4: Словенско є вязнародностною країною. В этой стране живет до сейчас признанных 15 народностных меньшин.
3: Словакия – многонациональная страна. На данный момент у нас проживает 15 зарегистрированных национальных меньшинств. Среди них самое многочисленное венгерское меньшинство – почти полмиллиона человек. Оно считается коренным населением, так же, как цыгане, украинцы, русины, немцы, поляки и чехи. Для этих национальных меньшинств вещание на радио «Патрия» имеет разный характер. Если у радио на венгерском довольно большая слушательская аудитория, для которой требуется создание полноформатных радиопередач, то для небольших национальных меньшинств мы создаем программы, которые ориентированы в основном на сохранение языка, обычаев, культуры, традиций. Мы обсуждаем очень широкие темы. Например, на цыганском, русинском, венгерском языках мы передаем новости. На венгерском они выходят каждый час. Это означает, что мы являемся полноценным радио. Но, скажем, на немецком языке у нас есть программы, посвященные жизни немецкой общины. Мы также вещаем и на других языках немногочисленных нацменьшинств. У нас в одно время была передача на болгарском языке. Возможно, они возобновятся. Мы планируем также вещать на хорватском и сербском языках.
0: Программы для национальных меньшинств выходят не только на радио, но и на словацком телевидении. Дело в том, что радио и телевидение Словакии является одной организацией. Продолжает наш собеседник Атилла Ловас.
4: В телевизионном висевании то мамы о нечто jednoduchšie, lebo tam nabehol systém všetkých ich národností počas 30 rokov postupne.
3: V televíznom vyšetrení situácia je niekoľko prostšia. Потому что система подготовки телепередач для национальных меньшин развивалась в течение 30 лет. Проблема радио в том, что нам трудно размещать многие программы для национальных меньшинств в радиоэфире, потому что у нас недостаточно частот, и нам приходится с этим мириться. Например, такой вопрос. На каких волнах транслировать немецкую программу? Если этнические немцы проживают на Спише, на востоке Словакии, а приезжие немецкоязычные люди живут в Братиславе, то есть на западе страны. То же самое касается трансляции программ на польском языке. Поляки рассеяны по всей Словакии. Или, например, в нашей стране проживает много чехов, но мы можем делать для них небольшую программу. Они слушают без проблем словацкие передачи ввиду родственной близости чешского и словацкого языков. Именно поэтому передача на чешском предназначена для небольшого числа слушателей, несмотря на то, что здесь проживает 35 тысяч чехов.
0: Словацкое радиовещание началось 100 лет назад. А какова история программ для национальных меньшинств, проживающих в Словакии?
4: Народное вещание начинало перед 98-ми годами, то есть о 2 года младше.
3: Национальное радиовещание у нас началось 98 лет назад, то есть через 2 года после начала вещания на словацком языке в 1926 году. В начале вещания было на венгерском языке в городе Кошице. Затем последовал русинский язык. Передачи на этих языках продолжались до конца Второй мировой войны с перерывом на период существования словацкого государства во главе с ТИСО. После Второй мировой войны вещание для нас меньшинств велось на венгерском и украинском языках. Русинский язык был как бы отодвинут на второй план по решению тогдашней государственной власти. С 1990 года мы начали постепенно использовать в нашем вещании другие языки, например, русинский, который по факту вернулся в эфир. Затем, после признания цыган национальным меньшинством, мы начали вещание на цыганском, затем были польский, чешский, немецкий. В истории радиовещания для нас меньшинств были также болгарский, хорватский, сербский языки. Это разнообразие национального вещания появилась лишь после ноября 1989 года. До этого существовало вещание только на венгерском и украинском языках.
0: В Словакии проживает 15 национальных меньшинств. Одни из них многочисленные, например, венгры, украинцы, цыгане, чехи. Других по численности меньше. Как распределяется время вещания? Зависит ли продолжительность программ от численности нацменьшинства?
4: Закон нам предписывает померное Вещание.
3: Закон предписывает нам пропорциональное распределение эфирного времени, и мы как-то умудряемся его соблюдать. Но признают, что большую часть эфира мы транслируем на венгерском и цыганском языках. Затем идут программы для русин, украинцев, чехов, немцев, поляков и так далее. На телевидении у нас очень четкое разделение, но на радио мы не можем его точно разделить, потому что часть программ производится в городе Кошице и размещается там на частотах радио «Регина». И там мы постоянно боремся за время и частоты, необходимые для нашего вещания. Но слушатели «Регины Восток» очень рассердились бы, если бы из эфира ушли наши программы. Потому что им нравятся наши передачи, и они могут их слушать на нескольких языках. Эта проблема, вероятно, будет решена с помощью цифровизации радиорынка, которую мы с нетерпением ожидаем. Мы решили эту проблему на телевидении после цифровизации. И там мы фактически выполнили параметры пропорционального вещания для всех национальностей.
5: Радио Патрия. Народностное висиелание Словенского розгласу. Патрия Радио. О Словак Радио немзепише йодаш.
6: Сьогодні в українському журналі розповімо про останні події в житті української громади у Словаччині.
7: Guten Tag beim Deutschen Magazin.
8: Кендвешне рання терая магастомен пашодикібен палоромано магазинос.
5: A Pátria Rádió hírei.
0: Вот так звучат позывные программ на языках национальных меньшинств. Вопрос к директору Радио Патрия Атиле Ловасу. Сколько сотрудников готовит программы для слушателей из числа национальных меньшинств?
4: Секция народностного веселания, что это самостоятельная организационная единица, теж є предписана законом, она мусит существовать.
3: Этническая секция вещания или Радио Патрия является частью словацкого радио, предусмотренная законом. В ней работают сотрудники в Братиславской и Кошицкой студиях. В общей сложности программы составляют около 30 сотрудников. Это редакторы, звукооператоры, музыкальные редакторы. Кроме того, мы сотрудничаем со многими внештатными корреспондентами, которые предоставляют нам свои материалы. Мы очень ценим их работу. Довольно сложно найти журналиста среди небольшого нацменьшинства, который имеет отношение к радио, обладает так называемым микрофонным голосом, знаниями и опытом. Но пока нам это удается.
0: Неужели с таким небольшим числом сотрудников вы вещаете 24/7?
4: Целый программ
3: Наши программы занимают 5350 часов в год эфирного времени. Программы производят около 30 человек. Эта работа включает в себя запись интервью с респондентами, модерирование в студии, монтаж программ. Но мы работаем с удовольствием для наших слушателей.
0: Кроме коренных жителей Словакии, в нашей стране проживают и другие этнические группы, которые появились у нас сравнительно недавно. На улицах словацких городов можно видеть людей из Азии, Индии, Африки, Южной Америки. Недавно, в 2023 году, в качестве национального меньшинства были признаны вьетнамцы. Можете ли вы представить, что когда-нибудь будете транслировать программы на вьетнамском языке?
4: Будете существовать, но уже мали вьетнамский программ.
3: Вы удивитесь, но у нас уже есть вьетнамская программа. Она включена в сетку вещания. Программа на вьетнамском выходит два раза в год. Вьетнамцы представляют собой небольшую этническую группу. Впервые передачи на вьетнамском вышли в 2023 году. В январе прошлого года в Словакии нацменьшинством были признаны горалы, и мы к этому совершенно не были готовы. Программы о горалах будут транслироваться уже в этом году. Итак, несмотря на трудности, мы выпускаем программу для всех 15 национальностей. Мы пока не ведем еврейскую программу на идише. Нас предупредили, что еврейское нацменьшинство не использует этот язык в Словакии. Мы ведем ее на словацком. У нас также есть меньшинство, называемое моравским, и у него нет кодифицированного моравского языка. Для них мы вещаем на чешском.
0: Это был директор Радио Патрия Атила Ловас. Интервью с ним записал мой коллега из немецкой секции РСИ Кай Цайцберг. Вот и все. Мы прощаемся с вами. До завтра. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радослав Меша, редакторы Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
9: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска в студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Модернизация информационных систем Министерства внутренних дел обойдется почти в 124 миллиона евро на протяжении 10 лет. Наибольшая часть этой суммы, 98,5 миллионов, пойдет на модернизацию информационных систем платформы SAP, которую ведомство использует для ключевых внутренних процессов. Причиной модернизации SAP является окончание поддержки текущих версий, поэтому МВД Республики планирует перейти на новое поколение платформы. Министерство внутренних дел Словацкой Республики не удовлетворило требования однополой пары заключить официальный брак в Словакии. Пара намерена обратиться в суд. Однако Конституция Словацкой Республики не предусматривает признание брака однополых пар в Словакии и его регистрации в ЗАГСе, поскольку, согласно основному закону, брак является единственным союзом между мужчиной и женщиной. Законные закупки камер видеонаблюдения для контроля дорожного движения Министерства внутренних дел будет рассмотрена прокуратурой, которая проверит все обстоятельства, связанные с закупкой камер. Оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия» выразила подозрение, что МВД устанавливает на словацких дорогах камеры видеонаблюдения российского производства. Оппозиция рассматривает это как фундаментальную угрозу безопасности. По мнению партии, цена закупки этих камер также вызывает вопросы. Помимо управления национальной безопасности, прогрессивные словаки считают, что устройства должны быть подвергнуты еще одному независимому анализу экспертов из стран ЕС и НАТО. МВД и компания «Сайтрон», поставлявшая камеры, отвергли утверждение о российском происхождении устройств. Нападение на группу индейцев в Нитре будет расследовано управлением уголовной полиции города Нитра как преступление, связанное с причинением телесных повреждений, совершенное на основе расовой ненависти, а также как нарушение общественного порядка. Нападение, после которого индийский студент был госпитализирован и перенес операцию, произошло 1 августа. На месте происшествия было установлено, что пострадавший подвергся нападению со стороны ранее неизвестного лица. Ректор университета имени Константина Философа в Нитре Франтишек Петрович, философский факультет и мэр Нитры Марек Хаттас выразили свою поддержку студенту. Все они безоговорочно осудили проявление насилия, расизма, ксенофобии и ненависти. 48-й чемпионат мира по армейскому парашютному спорту ТИСМ пройдет в селе Больковце близ города Лучинец. На мероприятие прибудут представители 33 стран мира, а Словакия примет около 400 участников.

0: весьма положительное восприятие программы обоими поколениями. Школьники младших классов регулярно встречались с пожилыми людьми из домов для престарелых. Вместе они творили, общались, играли в игры, пели. Старики вспоминали прошлое и так постепенно строили отношения. Программа основана не на разовых визитах или выступлениях, а на регулярном контакте, благодаря которому дети учатся сопереживанию, милосердию, уважению и взаимопомощи. Первый год программы успешно завершили 100 школьных команд, в которых приняли участие в общей сложности 1947 учеников. Размер групп, участвовавших в программе, варьировался от 4 до 40 детей, что подтверждает возможность ее реализации в небольших группах по интересам, школьных кружках или во всем классе. Программа также получила очень высокую оценку от самих учителей. Педагоги рекомендуют ее другим школам, при этом до 84% респондентов поставили программе максимальную оценку в 5 баллов. При этом 78% учителей заявили, что они определенно или скорее планируют участвовать во втором классе. Педагоги отслеживали конкретные изменения в детях, их уверенность в общении со старшими, появление значимых межпоколенческих отношений, интерес к волонтерству, понимание потребностей пожилых людей, а также развитие эмпатии и солидарности. Цель программы – постепенно превратить одноразовые встречи в настоящие межпоколенческие отношения. Именно регулярность визитов позволяет детям и пожилым людям преодолеть первоначальную застенчивость, узнать друг друга по именам и установить личные связи. Отзывы из социальных служб принесли множество конкретных историй. Например, в одном учреждении дети знали, в какой комнате живет их любимый пожилой человек, и если он не участвовал в совместном мероприятии, то они шли навестить его прямо в комнату. В другом месте между пожилым человеком и ребенком сформировалась связь, во время которой они стали обращаться друг к другу, как бабушка и моя внучка. Цель программы не просто предложить пожилым людям общение с детьми. Главное, чтобы дети и старики действительно узнали друг друга, с нетерпением ждали встречи, чтобы дети поняли, что их время, внимание, доброта имеют огромную ценность для другого человека. Пожилые люди оживают благодаря детям, а дети взрослеют благодаря пожилым людям. Программа предназначена для классов, детско-школьных кружков, групп по интересам и других школьных групп. Школы получат методические материалы, рабочие листы, презентации, предложения по занятиям и поддержку от координаторов проекта. Цель состоит в том, чтобы педагогам не приходилось создавать межпоколенческую программу с нуля, а они получили готовую, практически применимую модель сотрудничества со старшим поколением. Для детей, уже окончивших первый класс, создается продолжение программы, ориентированное на 5 дополнительных тем – смелость, командная работа, инициативность, ответственность и целеустремленность. Важность программы заключается в том, что она вносит вклад в реформу учебных программ начального образования в Словакии. Помимо знаний, новая образовательная программа уделяет больше внимания развитию характера, ценности, эмоциональной зрелости, ответственного поведения учащихся.
1: В эфире «Словакия сегодня». С вами Татьяна Житникова. В этом году мы отмечаем столетие словацкого радио. Свои первые передачи «Братиславское радио» выпускало в эфир в составе «Чехословацкого радио». В чем особенности радиовещания и как оно изменилось? Об этом мы будем говорить с драматургом Международного радио Словакии Йозефом Багуницким. Сегодня мы снова предлагаем вам рассказ из цикла «100 лет в эфире». Вы узнаете о программах для национальных меньшинств, которые транслируют радио «Патрия». Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей передачи.
2: Словацкое радио «100 лет в эфире».
1: Словацкому радио в этом году 100 лет. Словацкое радио является частью единой организации с телевидением под названием «Словацкое телевидение и радио», сокращенно СТВР. Оно имеет общественно-правовой статус. В настоящее время «Словацкое радио» вещает на нескольких каналах. Главный информационно-публицистический канал «Радио Словенско». Затем региональные каналы «Радио Регина», «Радио Девин», музыкальный «Радио ФМ», а также канал, вещающий на языках национальных меньшинств «Радио Патрия». Есть вещание и через интернет. Это «Радио Классика», «Радио Литера» и «Радио Юниор». И, конечно же, наше международное радио Словакии, программы которого называются «Словакия сегодня», вещающие на 6 языках на все континенты мира, которые можно слушать и через спутник, и интернет, а также на коротких волнах. Напомню, что РСИ начало свое вещание в 1993 году.

0: Регулярное радиовещание в Словакии началось 3 августа 1926 года. С тех пор изменилось все в программных структурах и технологических возможностях. Неизменным остается одно – любовь к радио. Все мы работаем по зову сердца и стараемся привлечь наших слушателей. И для нас столетие радиовещания в Словакии – это большое событие. И об этом мы будем рассказывать в наших программах. Радиовещание имеет свои тонкости и особенности. На эту тему мы будем говорить с драматургом «Радио Словакия Интернешнл» Йозефом Багуницким. Кроме того, Йозеф преподает на факультете масс-медиа в Паневропейском университете в Братиславе.
1: Словенский розлаз ослави в року 2026...
2: Радиовещанию в Словакии в 2026 году исполнится 100 лет. В 1923 году словацкое радио находилось в составе чехословацкого радио. В тот год в Праге получила лицензию на радиовещание частная компания «Радиожурнал». И с того момента началась история словацкого радио. Кстати, британская BBC начала радиовещание на год раньше, в 1922 году. И таким образом мы смело можем сказать, что мы тоже являемся основателями европейского и мирового радиовещания. 100 лет назад в Словакии было не больше 20 владельцев приемников, принимающих радиосигнал. Регулярное радиовещание из Братиславы началось в 1926 году. Оно стало популярным в словацких семьях. Люди приобретали радиоприемники, а радио стало источником не только информации, но и развлекательных программ. По радио передавалась музыка и художественное слово. Это было великое революционное открытие, сравнимое разве что с интернетом в третьем тысячелетии.
0: Чем отличается радиовещание от других средств массовой информации?
2: У радио свои специфические черты и средства передачи информации. В отличие от газет, в которых статью можно прочитать снова и читать в том темпе, который вас наиболее устраивает, звук в радио идет непрерывно, невозможно его остановить и прослушать снова, а потому редактору радио, как, впрочем, и пишущему журналисту, свои мысли и доносимую им информацию следует формулировать четко и ясно. У радио нет ни заголовков, ни фотографий, ни картинок. Работники радио работают со звуком и голосом, и звуковое качество музыки и слова должно воздействовать на слушателя. Голос диктора должен быть приятным, а правильно расставленные акценты в тексте подчеркивают смысл сказанного. Художественное слово особенно влияет на слушателя. Вот почему публика с большой радостью слушает музыку, радиопостановки и сказки для детей. А еще, слушая радио, не нужно напрягать зрение, как при чтении. А потому диктор читает тексты выразительно, расставляя акценты на нужных словах так, чтобы сказанное слово вызывало интерес у слушателя. Что касается новостей или другого публицистического материала, то с помощью голоса можно придавать словам особый смысл, который станет более убедительным. А кроме того, голоса дикторов дополняет музыка и различные звуковые эффекты радио.
0: Уже несколько десятилетий ходит мнение, что радио устарело, что его может заменить интернет-вещание или радио вытесняет другие цифровые средства массовой информации. Йозеф, что вы думаете по этому поводу? Наверняка вас об этом спрашивают и студенты.
2: Как я уже говорил, радио очень быстро стало доминирующим, доступным и популярным средством массовой информации, которое несет в себе не только свежие новости о том, что происходит в обществе, в стране и за рубежом, но и развлекательные моменты, такие как музыка, юмор, встречи с интересными людьми. И радио эту роль сохранило на протяжении десятилетий. Оно имело большое значение в предвоенный период, во время войны и после, в мирное время. Хотя в середине прошлого века большую роль в распространении информации и развлекательных программ стало играть телевидение. Но, несмотря на это, роль радио не уменьшилась. Оно продолжает быть помощником своей аудитории. Слушая радио, мы можем заниматься другими делами. Мы не должны отрываться от работы, как это бывает при чтении книг или просмотре телепередач. Поэтому радио стало нашим спутником в любое время суток. С радио мы встаем, завтракаем, пьем кофе, едем в машине. Радио играет во время нашей работы. На отдыхе мы берем транзистор на природу, на рыбалку и на море. Радиоволны присутствуют почти везде.
0: Йозеф, расскажите о вашей преподавательской работе. Что больше всего интересует студентов? Хотят ли они быть редакторами на радио?
1: Студенты нашей школы студуют медиальную и маркетинговую коммуникацию.
2: Студенты нашего вуза изучают медиальную и маркетинговую коммуникацию. Радиожурналистика занимает важное место среди других изучаемых предметов. Наши студенты – это молодые красивые люди, которые больше желают стоять перед камерой, чем сидеть в радиостудии перед микрофоном. Но спустя какое-то время выпускники и нашего факультета становятся моими коллегами в радио. Особенно счастливые обладатели так называемого микрофонного голоса. В качестве примера могу привести 4 моих бывших студентов, которые сейчас нашли работу и свое призвание на радио, а другие – на телевидении.
0: Это был драматург Международного радио Словакии Йозеф Багуницкий.
3: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: В нашем очередном выпуске, посвященном столетней истории радиовещания на территории современной Словакии, мы представим вам радио «Патрия», которое транслирует программы на языках коренных национальных меньшинств, проживающих в Словакии. Мой коллега из немецкой редакции РСИ Кай Цайцберг пригласил в студию гостя, который представился на своем родном языке.
2: Меня зовут Аттила Ловас, я директор радио «Патрия». Мы выпускаем в эфир программы для национальных меньшинств на словацком телевидении и радио на 7 языках.
0: А я добавлю, что РСИ, Радио Словакия Интернешнл, подготавливает программы на 6 языках. Можете себе представить, что в эфире словацкого радио звучат 13 разных европейских языков, плюс государственный, словацкий. Так что здание словацкого радио в виде перевернутой пирамиды – это настоящая Вавилонская башня, где звучит множество языков. Господин директор, вы приветствовали нас по-венгерски. Это ваш родной язык. А что словацкий? Вы отлично говорите и на государственном языке.
4: Но скоро бы сам повидал, что словенчина для меня не є чужим языком, але не ані материнським языком.
2: Я бы сказал, что словацкий язык для меня не иностранный, но и не родной. Английские лингвисты используют для этого термин «второй язык». Этим термином пользуются во всех странах, где проживают представители разных национальностей. Мы познаем свой родной язык в семье. Второй язык мы обычно изучаем в окружающем нас обществе. Поэтому у нас, венгров, живущих в Словакии, есть возможность изучать родной язык в своей среде. Нам не нужно изучать его дидактическим способом, как иностранный язык. Словацкий мы слышим повсюду и учимся ему с детства.
0: На радио «Патрия» звучат программы на 7 языках национальных меньшинств, проживающих в Словакии. Но в нашей стране насчитывается намного больше этнических групп, которые также говорят на своем языке или наречии. Но у них нет своего вещания в словацком радио.
4: Словенско є віцнародносною країною. В этой стране живет до сих пор узнанных 15 народностных меньшин.
2: Словакия – многонациональная страна. На данный момент у нас проживает 15 зарегистрированных национальных меньшинств. Среди них самое многочисленное венгерское меньшинство – почти 500 000 человек. Оно считается коренным населением, так же, как цыгане, украинцы, русины, немцы, поляки и чехи. Для этих национальных меньшинств вещание на радио «Патрия» имеет разный характер. Если у радио на венгерском довольно большая слушательская аудитория, для которой требуется создание полноформатных радиопередач, то для небольших национальных меньшинств мы создаем программы, которые ориентированы в основном на сохранение языка, обычаев, культуры, традиций. Мы обсуждаем очень широкие темы. Например, на цыганском, русинском, венгерском языках мы передаем новости. На венгерском они выходят каждый час. Это означает, что мы являемся полноценным радио. Но, скажем, на немецком языке у нас есть программы, посвященные жизни немецкой общины. Мы также вещаем и на других языках немногочисленных нацменьшинств. У нас в одно время была передача на болгарском языке. Возможно, они возобновятся. Мы планируем также вещать на хорватском и сербском языках.
0: Программы для национальных меньшинств выходят не только на радио, но и на словацком телевидении. Дело в том, что радио и телевидение Словакии является одной организацией. продолжает наш собеседник Атилла Ловас.
4: В телевизионном висевании то мамы о нечто jednoduchšie, lebo tam nabehol systém všetkých ich národností počas 30 rokov postupne.
2: V televíziónnom vyšianie situácia niesколько проще, потому что система подготовки телепередач для национальных меньшин развивалась в течение 30 лет. Проблема радио в том, что нам трудно размещать многие программы для национальных меньшинств в радиоэфире, потому что у нас недостаточно частот, и нам приходится с этим мириться. Например, такой вопрос. На каких волнах транслировать немецкую программу? Если этнические немцы проживают на Спише, на востоке Словакии, а приезжие немецкоязычные люди живут в Братиславе, то есть на западе страны. То же самое касается трансляции программ на польском языке. Поляки рассеяны по всей Словакии. Или, например, в нашей стране проживает много чехов, но мы можем делать для них небольшую программу. Они слушают без проблем словацкие передачи ввиду родственной близости чешского и словацкого языков. Именно поэтому передача на чешском предназначена для небольшого числа слушателей, несмотря на то, что здесь проживает 35 тысяч чехов.
0: Словацкое радиовещание началось 100 лет назад. А какова история программ для национальных меньшинств, проживающих в Словакии?
4: Народное висевание начинало пред 98 роками, тогда я о 2 роки младше.
2: Национальное радиовещание у нас началось 98 лет назад, то есть через 2 года после начала вещания на словацком языке в 1926 году. В начале вещания было на венгерском языке в городе Кошице. Затем последовал русинский язык. Передачи на этих языках продолжались до конца Второй мировой войны с перерывом на период существования словацкого государства во главе с Тисо. После Второй мировой войны вещание для нас меньшинств велось на венгерском и украинском языках. Русинский язык был как бы отодвинут на второй план по решению тогдашней государственной власти. С 1990 года мы начали постепенно использовать в нашем вещании другие языки, например, русинский, который по факту вернулся в эфир. Затем, после признания цыган национальным меньшинством, мы начали вещание на цыганском, затем были польский, чешский, немецкий. В истории радиовещания для нас меньшинств были также болгарский, хорватский, сербский языки. Это разнообразие национального вещания появилось лишь после ноября 1989 года. До этого существовало вещание только на венгерском и украинском языках.
0: В Словакии проживает 15 национальных меньшинств. Одни из них многочисленные, например, венгры, украинцы, цыгане, чехи. Других по численности меньше. Как распределяется время вещания? Зависит ли продолжительность программ от численности нацменьшинства?
4: Закон нам предписывает померное вещание.
2: Закон предписывает нам пропорциональное распределение эфирного времени, и мы как-то умудряемся его соблюдать. Но признаюсь, что большую часть эфира мы транслируем на венгерском и цыганском языках. Затем идут программы для русин, украинцев, чехов, немцев, поляков и так далее. На телевидении у нас очень четкое разделение, но на радио мы не можем его точно разделить, потому что часть программ производится в городе Кошице и размещается там на частотах радио «Регина». И там мы постоянно боремся за время и частоты, необходимые для нашего вещания. Но слушатели «Регины Восток» очень рассердились бы, если бы из эфира ушли наши программы. Потому что им нравятся наши передачи, и они могут их слушать на нескольких языках. Эта проблема, вероятно, будет решена с помощью цифровизации радиорынка, которую мы с нетерпением ожидаем. Мы решили эту проблему на телевидении после цифровизации. И там мы фактически выполнили параметры пропорционального вещания для всех национальностей.
5: Радио Патрия. Народностное висеяние Словенского розгласу. Патрия Радио. Словак Радио Немзетише Йодаша.
6: Сьогодні в українському журналі розповімо про останні події в житті української громади у Словаччині.
7: Guten Tag beim Deutschen Magazin.
8: Кедвешне рання терая магастомен пашодикібен пало романо магазинос.
5: A Patria Rádió hírei.
0: Вот так звучат позывные программ на языках национальных меньшинств. Вопрос к директору Радио Патрия Атилле Ловасу.
9: сколько сотрудников готовит программы для слушателей из числа национальных меньшинств?
4: Секция народностного веселания, что это самостоятельная организация единотка, теж є предписана законом, она мусит экзистовать.
2: Этническая секция вещания или радио «Патрия» является частью словацкого радио, предусмотренная законом. В ней работают сотрудники в Братиславской и Кошицкой студиях. В общей сложности программы составляют около 30 сотрудников. Это редакторы, звукооператоры, музыкальные редакторы. Кроме того, мы сотрудничаем со многими внештатными корреспондентами, которые предоставляют нам свои материалы. Мы очень ценим их работу. Довольно сложно найти журналиста среди небольшого нацменьшинства, который имеет отношение к радио, обладает так называемым микрофонным голосом, знаниями и опытом. Но пока нам это удается.
9: Неужели с таким небольшим числом сотрудников вы вещаете 24/7?
4: Целый программ
2: Наши программы занимают 5350 часов в год эфирного времени, и программы производят около 30 человек. Эта работа включает в себя запись интервью с респондентами, модерирование в студии, монтаж программ. Но мы работаем с удовольствием для наших слушателей.
9: Кроме коренных жителей Словакии, в нашей стране проживают и другие этнические группы, которые появились у нас сравнительно недавно. На улицах словацких городов можно видеть людей из Азии, Индии, Африки, Южной Америки. Недавно, в 2023 году, в качестве национального меньшинства были признаны вьетнамцы. Можете ли вы представить, что когда-нибудь будете транслировать программы на вьетнамском языке?
4: Будете существовать, но мы имели вьетнамский программ. Мамы его зарадены до программы.
2: Вы удивитесь, но у нас уже есть вьетнамская программа. Она включена в сетку вещания. Программа на вьетнамском выходит два раза в год. Вьетнамцы представляют собой небольшую этническую группу. Впервые передачи на вьетнамском вышли в 2023 году. В январе прошлого года в Словакии нацменьшинством были признаны горалы, и мы к этому совершенно не были готовы. Программы о горалах будут транслироваться уже в этом году. Итак, несмотря на трудности, мы выпускаем программу для всех 15 национальностей. Мы пока не ведем еврейскую программу на идише. Нас предупредили, что еврейское нацменьшинство не использует этот язык в Словакии. И мы ведем ее на словацком. У нас также есть меньшинство, называемое моравским, и у него нет кодифицированного моравского языка. Для них мы вещаем на чешском.
9: Это был директор радио «Патрия» Атила Ловас. Интервью с ним записал мой коллега из немецкой секции РСИ Кай Цайцберг. Вот и все. Мы прощаемся с вами. До завтра. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радослав Меша, редакторы Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
10: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Модернизация информационных систем Министерства внутренних дел обойдется почти в 124 миллиона евро на протяжении 10 лет. Наибольшая часть этой суммы, 98,5 миллионов, пойдет на модернизацию информационных систем платформы SAP, которую ведомство использует для ключевых внутренних процессов. Причиной модернизации SAP является окончание поддержки текущих версий, поэтому МВД Республики планирует перейти на новое поколение платформы. Министерство внутренних дел Словацкой Республики не удовлетворило требования однополой пары заключить официальный брак в Словакии. Пара намерена обратиться в суд. Однако Конституция Словацкой Республики не предусматривает признание брака однополых пар в Словакии и его регистрации в ЗАГСе, поскольку, согласно основному закону, брак является единственным союзом между мужчиной и женщиной. Законные закупки камер видеонаблюдения для контроля дорожного движения Министерства внутренних дел будет рассмотрена прокуратурой, которая проверит все обстоятельства, связанные с закупкой камер. Оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия» выразила подозрение, что МВД устанавливает на словацких дорогах камеры видеонаблюдения российского производства. Оппозиция рассматривает это как фундаментальную угрозу безопасности. По мнению партии, цена закупки этих камер также вызывает вопросы. Помимо управления национальной безопасности, прогрессивные словаки считают, что устройства должны быть подвергнуты еще одному независимому анализу экспертов из стран ЕС и НАТО. МВД и компания «Сайтрон», поставлявшая камеры, отвергли утверждение о российском происхождении устройств. Нападение на группу индейцев в Нитре будет расследовано управлением уголовной полиции города Нитра как преступление, связанное с причинением телесных повреждений, совершенное на основе расовой ненависти, а также как нарушение общественного порядка. Нападение, после которого индийский студент был госпитализирован и перенес операцию, произошло 1 августа. На месте происшествия было установлено, что пострадавший подвергся нападению со стороны ранее неизвестного лица. Ректор университета имени Константина Философа в Нитре Франтишек Петрович, философский факультет и мэр Нитры Марек Хаттас выразили свою поддержку студенту. Все они безоговорочно осудили проявление насилия, расизма, ксенофобии и ненависти. 48-й чемпионат мира по армейскому парашютному спорту ТИСМ пройдет в селе Больковце близ города Лучениц. На мероприятие прибудут представители 33 стран мира, а Словакия примет около 400 участников, а также членов организационных и сопровождающих команд. Чемпионат мира по армейскому парашютному спорту начнется в Больковце в пятницу и продлится до конца следующей недели. Мероприятие организовано Министерством обороны совместно с военно-спортивным центром «Дукла».
0: Тема дня.
1: В Словакии успешно проходит так называемая межпоколенческая образовательная программа «Сколько любви в тебе», которая связывает учеников начальной школы с пожилыми людьми в учреждениях социальной помощи. В эти дни программа успешно завершила свой первый год. В программе приняли участие 1947 учеников по всей Словакии. Отзывы учителей и сотрудников учреждений социальной помощи указывают на весьма положительное восприятие программы обоими поколениями. Школьники младших классов регулярно встречались с пожилыми людьми из домов для престарелых. Вместе они творили, общались, играли в игры, пели. Старики вспоминали прошлое и так постепенно строили отношения. Программа основана не на разовых визитах или выступлениях, а на регулярном контакте, благодаря которому дети учатся сопереживанию, милосердию, уважению и взаимопомощи. Первый год программы успешно завершили 100 школьных команд, в которых приняли участие в общей сложности 1947 учеников. Размер групп, участвовавших в программе, варьировался от 4 до 40 детей, что подтверждает возможность ее реализации в небольших группах по интересам, школьных кружках или во всем классе. Программа также получила очень высокую оценку от самих учителей. Педагоги рекомендуют ее другим школам, при этом до 84% респондентов поставили программе максимальную оценку в 5 баллов. При этом 78% учителей заявили, что они определенно или скорее планируют участвовать во втором классе. Педагоги отслеживали конкретные изменения в детях, их уверенность в общении со старшими, появление значимых межпоколенческих отношений, интерес к волонтерству, понимание потребностей пожилых людей, а также развитие эмпатии и солидарности. Цель программы – постепенно превратить одноразовые

0: чтобы дети и старики действительно узнали друг друга, с нетерпением ждали встречи, чтобы дети поняли, что их время, внимание, доброта имеют огромную ценность для другого человека. Пожилые люди оживают благодаря детям, а дети взрослеют благодаря пожилым людям. Программа предназначена для классов, детских школьных кружков, групп по интересам и других школьных групп. Школы получат методические материалы, рабочие листы, презентации, предложения по занятиям и поддержку от координаторов проекта. Цель состоит в том, чтобы педагогам не приходилось создавать межпоколенческую программу с нуля, а они получили готовую, практически применимую модель сотрудничества со старшим поколением. Для детей, уже окончивших первый класс, создается продолжение программы, ориентированное на 5 дополнительных тем – смелость, командная работа, инициативность, ответственность и целеустремленность. Важность программы заключается в том, что она вносит вклад в реформу учебных программ начального образования в Словакии. Помимо знаний, новая образовательная программа уделяет больше внимания развитию характера, ценностей, эмоциональной зрелости, ответственного поведения учащихся.
1: В эфире «Словакия сегодня». С вами Татьяна Житникова. В этом году мы отмечаем столетие словацкого радио. Свои первые передачи Братиславское радио выпускало в эфир в составе Чехословацкого радио. В чем особенности радиовещания и как оно изменилось? Об этом мы будем говорить с драматургом Международного радио Словакии Йозефом Багуницким. Сегодня мы снова предлагаем вам рассказ из цикла «100 лет в эфире». Вы узнаете о программах для национальных меньшинств, которые транслируют радио «Патрия». Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей передачи.
2: Словацкое радио «100 лет в эфире».
1: Словацкому радио в этом году 100 лет. Словацкое радио является частью единой организации с телевидением под названием «Словацкое телевидение и радио», сокращенно СТВР. Оно имеет общественно-правовой статус. В настоящее время Словацкое радио вещает на нескольких каналах. Главный информационно-публицистический канал «Радио Словенско». Затем региональные каналы «Радио Регина», «Радио Девин», музыкальный «Радио ФМ», а также канал, вещающий на языках национальных меньшинств «Радио Патрия». Есть вещание и через интернет. Это «Радио Классика», «Радио Литера» и «Радио Юниор». И, конечно же, наше международное радио Словакии, программы которого называются «Словакия сегодня», вещающие на 6 языках на все континенты мира, которые можно слушать и через спутник, и интернет, а также на коротких волнах. Напомню, что РСИ начало свое вещание в 1993 году. Регулярное радиовещание в Словакии началось 3 августа 1926 года. С тех пор изменилось все – в программных структурах и технологических возможностях. Неизменным остается одно – любовь к радио. Все мы работаем по зову сердца и стараемся привлечь наших слушателей. И для нас столетие радиовещания в Словакии – это большое событие. И об этом мы будем рассказывать в наших программах. Радиовещание имеет свои тонкости и особенности. На эту тему мы будем говорить с драматургом «Радио Словакия Интернешнл» Йозефом Багуницким. Кроме того, Йозеф преподает на факультете масс-медиа в Паневропейском университете в Братиславе.
3: Словенский розлаз ослави в року 2026...
4: Радиовещанию в Словакии в 2026 году исполнится 100 лет. В 1923 году Словацкое радио находилось в составе Чехословацкого радио. В тот год в Праге получила лицензию на радиовещание частная компания «Радиожурнал». И с того момента началась история словацкого радио. Кстати, британская BBC начала радиовещание на год раньше, в 1922 году. И таким образом мы смело можем сказать, что мы тоже являемся основателями европейского и мирового радиовещания. 100 лет назад в Словакии было не больше 20 владельцев приемников, принимающих радиосигнал. Регулярное радиовещание из Братиславы началось в 1926 году. Оно стало популярным в словацких семьях. Люди приобретали радиоприемники, а радио стало источником не только информации, но и развлекательных программ. По радио передавалась музыка и художественное слово. Это было великое революционное открытие.

0: сравнимая разве что с интернетом в третьем тысячелетии.
1: Чем отличается радиовещание от других средств массовой информации?
0: У радио свои специфические черты и средства передачи информации. В отличие от газет, в которых статью можно прочитать снова и читать в том темпе, который вас наиболее устраивает, звук в радио идет непрерывно, невозможно его остановить и прослушать снова, а потому и редактору радио, как, впрочем, и пишущему журналисту, свои мысли и доносимую им информацию следует формулировать четко и ясно. У радио нет ни заголовков, ни фотографий, ни картинок. Работники радио работают со звуком и голосом, и звуковое качество музыки и слова должно воздействовать на слушателя. Голос диктора должен быть приятным, а правильно расставленные акценты в тексте подчеркивают смысл сказанного. Художественное слово особенно влияет на слушателя. Вот почему публика с большой радостью слушает музыку, радиопостановки и сказки для детей. А еще, слушая радио, не нужно напрягать зрение, как при чтении. А потому диктор читает тексты выразительно, расставляя акценты на нужных словах так, чтобы сказанное слово вызывало интерес у слушателя. Что касается новостей или другого публицистического материала, то с помощью голоса можно придавать словам особый смысл, который станет более убедительным. А кроме того, голоса дикторов дополняет музыка и различные звуковые эффекты радио.
1: Уже несколько десятилетий ходит мнение, что радио устарело, что его может заменить интернет-вещание или радио вытесняет другие цифровые средства массовой информации. Йозеф, что вы думаете по этому поводу? Наверняка вас об этом спрашивают и студенты.
0: Как я уже говорил, радио очень быстро стало доминирующим, доступным и популярным средством массовой информации, которое несет в себе не только свежие новости о том, что происходит в обществе, в стране и за рубежом, но и развлекательные моменты, такие как музыка, юмор, встречи с интересными людьми. И радио эту роль сохранило на протяжении десятилетий. Оно имело большое значение в предвоенный период, во время войны и после, в мирное время. Хотя в середине прошлого века большую роль в распространении информации и развлекательных программ стало играть телевидение. Но, несмотря на это, роль радио не уменьшилась. Оно продолжает быть помощником своей аудитории. Слушая радио, мы можем заниматься другими делами. Мы не должны отрываться от работы, как это бывает при чтении книг или просмотре телепередач. Поэтому радио стало нашим спутником в любое время суток. С радио мы встаем, завтракаем, пьем кофе, едем в машине. Радио играет во время нашей работы. На отдыхе мы берем транзистор на природу, на рыбалку и на море. Радиоволны присутствуют почти везде.
1: Йозеф, расскажите о вашей преподавательской работе. Что больше всего интересует студентов? Хотят ли они быть редакторами на радио?
0: Студенты нашего вуза изучают медиальную и маркетинговую коммуникацию. Радиожурналистика занимает важное место среди других изучаемых предметов. Наши студенты – это молодые, красивые люди, которые больше желают стоять перед камерой, чем сидеть в радиостудии перед микрофоном. Но спустя какое-то время выпускники и нашего факультета становятся моими коллегами в радио. Особенно счастливые обладатели так называемого микрофонного голоса. В качестве примера могу привести 4 моих бывших студентов, которые сейчас нашли работу и свое призвание на радио, а другие – на телевидении.
1: Это был драматург Международного радио Словакии Йозеф Багуницкий.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: В нашем очередном выпуске, посвященном столетней истории радиовещания на территории современной Словакии, мы представим вам радио «Патрия», которое транслирует программы на языках коренных национальных меньшинств, проживающих в Словакии. Мой коллега из немецкой редакции РСИ Кай Цайцберг пригласил в студию гостя, который представился на своем родном языке.
0: Меня зовут Аттила Ловас, я директор радио «Патрия». Мы выпускаем в эфир программы для национальных меньшинств на словацком телевидении и радио на 7 языках.
1: А я добавлю, что РСИ, Радио Словакия Интернешнл, подготавливает программы на 6 языках. Можете себе представить, что в эфире словацкого радио звучат 13 разных европейских языков, плюс государственный, словацкий. Так что здание словацкого радио в виде перевернутой пирамиды – это настоящая Вавилонская башня, где звучит множество языков. Господин директор, вы приветствовали нас по-венгерски. Это ваш родной язык. А что словацкий? Вы отлично говорите и на государственном языке.
3: Но скоро бы сам сказал, что словенчина для меня не є чужим языком, але не ані материнським языком.
0: Я бы сказал, что словацкий язык для меня не иностранный, но и не родной. Английские лингвисты используют для этого термин «второй язык». Этим термином пользуются во всех странах, где проживают представители разных национальностей. Мы познаем свой родной язык в семье. Второй язык мы обычно изучаем в окружающем нас обществе. Поэтому у нас, венгров, живущих в Словакии, есть возможность изучать родной язык в своей среде. Нам не нужно изучать его дидактическим способом, как иностранный язык. А словацкий мы слышим повсюду и учимся ему с детства.
1: На радио «Патрия» звучат программы на 7 языках национальных меньшинств, проживающих в Словакии. Но в нашей стране насчитывается намного больше этнических групп, которые также говорят на своем языке или наречии. Но у них нет своего вещания в словацком радио.
3: Словенско є віцнародносною країною. В этой стране живет до сейчас признанных 15 народностных меньшин.
0: Словакия – многонациональная страна. На данный момент у нас проживает 15 зарегистрированных национальных меньшинств. Среди них самое многочисленное венгерское меньшинство – почти полмиллиона человек. Оно считается коренным населением, так же, как цыгане, украинцы, русины, немцы, поляки и чехи. Для этих национальных меньшинств вещание на радио «Патрия» имеет разный характер. Если у радио на венгерском довольно большая слушательская аудитория, для которой требуется создание полноформатных радиопередач, то для небольших национальных меньшинств мы создаем программы, которые ориентированы в основном на сохранение языка, обычаев, культуры, традиций. Мы обсуждаем очень широкие темы. Например, на цыганском, русинском, венгерском языках мы передаем новости. На венгерском они выходят каждый час. Это означает, что мы являемся полноценным радио. Но, скажем, на немецком языке у нас есть программы, посвященные жизни немецкой общины. Мы также вещаем и на других языках немногочисленных нацменьшинств. У нас в одно время была передача на болгарском языке. Возможно, они возобновятся. Мы планируем также вещать на хорватском и сербском языках.
1: Программы для национальных меньшинств выходят не только на радио, но и на словацком телевидении. Дело в том, что радио и телевидение Словакии является одной организацией. Продолжает наш собеседник Атилла Ловас.
3: В телевизионном веселании то мамы о нечо. Jednoduchšie, lebo tam nabehol systém všetkých tých národností počas 30 rokov postupne.
0: V televíznom vyšťanie situácia niesколько проще. Потому что система подготовки телепередач для национальных меньшин развивалась в течение 30 лет. Проблема радио в том, что нам трудно размещать многие программы для национальных меньшинств в радиоэфире, потому что у нас недостаточно частот, и нам приходится с этим мириться. Например, такой вопрос. На каких волнах транслировать немецкую программу? Если этнические немцы проживают на Спише, на востоке Словакии, а приезжие немецкоязычные люди живут в Братиславе, то есть на западе страны. То же самое касается трансляции программ на польском языке. Поляки рассеяны по всей Словакии. Или, например, в нашей стране проживает много чехов, но мы можем делать для них небольшую программу. Они слушают без проблем словацкие передачи ввиду родственной близости чешского и словацкого языков. Именно поэтому передача на чешском предназначена для небольшого числа слушателей, несмотря на то, что здесь проживает 35 тысяч чехов.
1: Словацкое радиовещание началось 100 лет назад. А какова история программ для национальных меньшинств, проживающих в Словакии?
3: Народное вещание начинало перед 98-ми годами, то есть о 2 года младше.
0: Национальное радиовещание у нас началось 98 лет назад, то есть через 2 года после начала вещания на словацком языке в 1926 году. В начале вещания было на венгерском языке в городе Кошице. Затем последовал русинский язык. Передачи на этих языках продолжались до конца Второй мировой войны с перерывом на период существования словацкого государства во главе с ТИСО. После Второй мировой войны вещание для нас меньшинств велось на венгерском и украинском языках. Русинский язык был был как бы отодвинут на второй план по решению тогдашней государственной власти. С 1990 года мы начали постепенно использовать в нашем вещании другие языки, например, русинский, который по факту вернулся в эфир. Затем, после признания цыган национальным меньшинством, мы начали вещание на цыганском, затем были польский, чешский, немецкий. В истории радиовещания для нас меньшинств были также болгарский, хорватский, сербский языки. Это разнообразие национального вещания появилось лишь после ноября 1989 года. До этого существовало вещание только на венгерском и украинском языках.
1: В Словакии проживает 15 национальных меньшинств. Одни из них многочисленные, например, венгры, украинцы, цыгане, чехи. Других по численности меньше. Как распределяется время вещания? Зависит ли продолжительность программ от численности нацменьшинства?
3: Закон нам предписывает померное эфирование.
0: Закон предписывает нам пропорциональное распределение эфирного времени, и мы как-то умудряемся его соблюдать. Но признаюсь, что большую часть эфира мы транслируем на венгерском и цыганском языках. Затем идут программы для русин, украинцев, чехов, немцев, поляков и так далее. На телевидении у нас очень четкое разделение, но на радио мы не можем его точно разделить, потому что часть программ производится в городе Кошице и размещается там на частотах радио «Регина». И там мы постоянно боремся за время и частоты, необходимые для нашего вещания. Но слушатели «Регины Восток» очень рассердились бы, если бы из эфира ушли наши программы. Потому что им нравятся наши передачи, и они могут их слушать на нескольких языках. Эта проблема, вероятно, будет решена с помощью цифровизации радиорынка, которую мы с нетерпением ожидаем. Мы решили эту проблему на телевидении после цифровизации. И там мы фактически выполнили параметры пропорционального вещания для всех национальностей.
4: Радио Патрия. Народностное висеяние Словенского розгласу. Патрия Радио. О Словак Радио Немзепишек Йодаш.
5: Сьогодні в українському журналі розповімо про останні події в житті української громади у Словаччині.
6: Guten Tag beim Deutschen Magazin.
7: Кендвешне рання терая магастомен пашодикібен пало романо магазинос.
4: A Patria Rádió hírei.
1: Вот так звучат позывные программ на языках национальных меньшинств. Вопрос к директору Радио Патрия Атиле Ловасу. Сколько сотрудников готовит программы для слушателей из числа национальных меньшинств?
3: Секция народностного веселания, что это самостоятельная организационная единица, теж є предписана законом, она мусит существовать.
0: Этническая секция вещания или Радио Патрия является частью словацкого радио, предусмотренная законом. В ней работают сотрудники в Братиславской и Кошицкой студиях. В общей сложности программы составляют около 30 сотрудников. Это редакторы, звукооператоры, музыкальные редакторы. Кроме того, мы сотрудничаем со многими внештатными корреспондентами, которые предоставляют нам свои материалы. Мы очень ценим их работу. Довольно сложно найти журналиста среди небольшого нацменьшинства, который имеет отношение к радио, обладает так называемым микрофонным голосом, знаниями и опытом. Но пока нам это удается.
1: Неужели с таким небольшим числом сотрудников вы вещаете 24/7?
3: Целый программ
0: Наши программы занимают 5350 часов в год эфирного времени. Программы производят около 30 человек. Эта работа включает в себя запись интервью с респондентами, модерирование в студии, монтаж программ. Но мы работаем с удовольствием для наших слушателей.
1: Кроме коренных жителей Словакии, в нашей стране проживают и другие этнические группы, которые появились у нас сравнительно недавно. На улицах словацких городов можно видеть людей из Азии, Индии, Африки, Южной Америки. Недавно, в 2023 году, в качестве национального меньшинства были признаны вьетнамцы. Можете ли вы представить, что когда-нибудь будете транслировать программы на вьетнамском языке?
3: Будете существовать, але уже мы имели вьетнамский программ. Мамы его зарадены до программы.
0: Вы удивитесь, но у нас уже есть вьетнамская программа. Она включена в сетку вещания. Программа на вьетнамском выходит два раза в год. Вьетнамцы представляют собой небольшую этническую группу. Впервые передачи на вьетнамском вышли в 2023 году. В январе прошлого года в Словакии нацменьшинством были признаны гаралы, и мы к этому совершенно не были готовы. Программы о гаралах будут транслироваться уже в этом году. Итак, несмотря на трудности, мы выпускаем программу для всех 15 национальностей. Мы пока не ведем еврейскую программу на идише. Нас предупредили, что еврейское нацменьшинство не использует этот язык в Словакии. Мы ведем ее на словацком. У нас также есть меньшинство, называемое моравским, и у него нет кодифицированного моравского языка. Для них мы вещаем на чешском.
1: Это был директор радио «Патрия» Атила Ловас. Интервью с ним записал мой коллега из немецкой секции РСИ Кай Цайцберг. Вот и все. Мы прощаемся с вами. До завтра. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радослав Меша, редакторы Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
8: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Петер Пеллегрини поздравил Андреша Бака с избранием на пост президента Венгрии. Словакию и Венгрию связывают давние добрососедские отношения, общая история и прочные межличностные связи, основанные на взаимном уважении, доверии и открытом диалоге. Я убежден, что мы продолжим развивать сотрудничество на двустороннем уровне, а также в рамках Вышеградского объединения и Евросоюза, заявил президент Пеллегрини. Председатель парламента Рихард Раши принял чрезвычайного и полномочного посла Японии Ясухиро Каваками. Стороны обсудили дальнейшее развитие словацко-японских отношений, укрепление межпарламентского сотрудничества и расширение экономических и инвестиционных связей между нашими странами. По словам Рихарда Раши, Словакия считает Японию одним из своих ключевых партнеров в Азии и заинтересована в дальнейшем углублении взаимного сотрудничества. В настоящее время в Словакии работают 76 японских компаний, в которых занято около 13 тысяч человек. Председатель Евросовета Антонио Кошта 25 августа начнет свой визит в страны-члены ЕС в Словакии. Цель его встреч с главами государств ЕС связана с подготовкой почвы для соглашения по 7-летнему бюджету Союза на период 2028-34 годов. По словам Кошты, бюджет, оцениваемый примерно в 2 триллиона евро, является одним из важнейших вопросов, по которым ЕС должен прийти к согласию в текущем году. Антонио Кошта заявил, что во время визитов в европейские столицы хочет лучше понять приоритеты лидеров стран-членов и представляемых ими граждан. В июне на территории Словакии находится под временной защитой 147 320 украинских граждан. По сравнению с маем этот показатель увеличился на 2040 человек. Словакия входит в группу стран-членов ЕС с наибольшим числом беженцев из Украины на душу населения. В конце июня в Словакии было зарегистрировано на 1000 жителей 27,2 человека из Украины, что является вторым по величине показателем в ЕС после Чехии – 35,8. Средний показатель по всему Евросоюзу составляет всего 9,8 человека на 1000 жителей.
0: Тема дня.
2: В 2026 году исполнилось 50 лет со дня смерти одного из самых ярких представителей поэтического авангарда и лидера культурной жизни Словакии Владислава Лаца Новомесского. В нашей стране в 1997 году было создано общество, которое носит его имя. Необходимо подчеркнуть, что главными целями общества Лаца Новомесского является не только сохранение и распространение наследия поэта, публициста, основателя многих словацких культурных, научных, образовательных и учебных учреждений, но и содействие междисциплинарному сотрудничеству между учеными, писателями и художниками, а также организация конференций и дискуссий по различным культурным и философским темам, поддержка исследований в области социальных наук. Общество издает журнал, присуждает стипендии, проводит конкурсы и выставки. Активно работают его клубы в Кошице, Трнаве, Сенице, Нитре, Привидзе и других городах. На днях общество Лаци Новомесского наградило почетной медалью за многолетний вклад в современную словацкую культуру одного из самых известных словацких писателей Петера Яруша. Творческая деятельность Яруша неоднократно отмечалась различными наградами. В 2025 году по случаю 85-летия ему была вручена специальная премия общественно-культурной организации «Матица Словацкая». Писателя наградили премиями Людовита Штура, министра культуры Словацкой Республики, Ассоциации словацких писателей, причем этот список далеко не полный.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. Мне помогает звукооператор Абдул Арут и музыкальный редактор Радо Меша. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас. Наши постоянные слушатели знают, что мы подготовили цикл передач под общим названием «Летнее чтение». Для участия в сегодняшней программе мы пригласили гостью. Это Эва Малити-Франева, писательница-переводчица. Надеемся, что важная тема, связанная с литературой, переводами, заинтересует многих из вас. А во второй части выпуска мы предлагаем вашему вниманию сюжет из нашего архива. Вы услышите небольшой отрывок из беседы со словацким драматургом Освальдом Заградником. Может быть, кто-то из вас даже видел по телевидению его знаменитую пьесу «Соло для часов с боем». Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
0: Летние чтения на Международном радио Словакии.
3: Итак, друзья, сейчас вас ждет встреча с Эвой Молите-Франевой. Включаем запись.

0: наций, разных народов. Смотреть через эту призму, смотреть на эту страну было очень интересно и обогащающе. Так что я многое узнала, как-то свою жизнь, можно сказать, даже связала, сжила, можно сказать, с этой культурой, с этой страной. Я встретила там своего будущего супруга, он по происхождению осетин, и я начала потихоньку заниматься с первопереводом осетинского нардского эпоса. Это был первый такой книжный проект. И начала переводить кинокартины, фильмы, отличные фильмы. Михалков, Кончаловский, Шукшин, много-много других. Это была тоже прекрасная, замечательная школа. Постепенно от перевода я пришла и к литературе, и начала писать.
1: Хочу перекинуть такой мостик, потому что словацкую литературу и русскую литературу связывают долгие годы. Я бы хотела, чтобы вы, как историк, то же самое взглянули вот в это прошлое.
0: Вы имеете в виду, конечно, перевод словацкой литературы на русский, как это происходило. Да, это тоже интересная история перевода словацкой литературы в русской культуре. Мне так кажется, очень хорошо начать с самого Штура, Людовита Штура, которого философский труд «Славянство и мир будущего» пошел именно по линии русских славянофилов и как-то, можно сказать, расширялся по этой линии. Они его первые перевели. Людовит Штур свою работу, свой труд написал после революционных событий 48-го года, которые были для него и всех горящих за это народное дело. Они были разочарованы из всего, что произошло. И он в 1851-м написал эту работу, написал ее на немецком. Он ее писал конкретно для журнала «Süddeutsche Zeitung», который выходил на немецком в Загребе и именно был посвящен всеславянской идеологии. Работа должна была выходить как серия статей в этом журнале, но печаталась ли, неизвестно, никто не знает. Потом она лежала у него, и он в 1855-м, за год до своей смерти, связался с священником посольства Русской империи в Вене, передал в Москву славянофилам эту рукопись на немецком Владимиру Ивановичу Ломанскому, который осуществил перевод, написал примечания к нему. Это уже было в 1962 году, и в 1967 на самом деле эта работа была издана в России вот под таким названием. Я сейчас прочитаю. Это было первое издание этой публикации в России. Было в 1867 как основной труд к Славянскому съезду в Москве. И назывался «Славянство и мир будущего. Послание славян с берегов Дуная Людовита Штура. Перевод неизданной немецкой рукописи с примечаниями Владимира Ломанского. Издание Императорского общества истории и древности российских при Московском университете». Это было первое издание. И потом осуществилось еще второе издание в 1909 году. Это был уже историк, ученый Тимофей Флоринский. Он использовал тот же перевод Ломанского, но написал такое обстоятельное предисловие и свои примечания еще по поводу Словакии, словацкой культуры. Таким образом, как бы пошел в мир, по крайней мере, в славянской страны пошла эта рукопись, потому что Штур, естественно, хотел, чтобы его мысли услышали на Западе, что он хочет сказать. Он там высказался о славянских народах, о положительных, отрицательных качествах каждого из них, довольно критически высказался о Западе. Многие его мысли, можно сказать, очень актуальны и сегодня.
1: Я бы хотела, чтобы мы еще поговорили и о более позднем времени, что произошло потом.
0: В 20 веке что-то переводилось в первой половине 20 века. Во второй половине 20 века уже началось такое систематическое обращение к словацкой литературе. Начали переводить из словацкой литературы. Были такие основные, я бы сказала, переводчики, с моей точки зрения, кого я помню и с кем я тоже встречалась, консультировали со мной, например.

0: Это был Олег Малевич в Петербурге. Надо сказать, что Олег Малевич или же Нина Шульгина, с которой я была очень хорошо знакома, она переводила мои вещи, они были в первую очередь богемистами, сосредоточены больше были на чешскую литературу. Для Олега Малевича это был Карел Чапек, Гаши. Кроме того, он переводил и наших поэтов. Это были, например, Войтех Кондро, Милан Руфус уже начался переводить в те времена, Михаил Худа или Любо Фелдек. Потом уже в 90-м году взялся за прозу Петер Андрушка «Избранное общество», у нас назывался роман «Лепши людя». Начался очень переводить именно Руфус, Милан Руфус. Есть тоже на 100 страниц антология для журнала «Нева», литературного журнала петербургского, где была поэзия, проза, эссе словацких авторов, которую он подготовил и перевел все эти вещи. Есенский, Швантнер, Карваш, Великовский, Душек, Лукач, Галямова, Гороу, Руфус, Тульчани и другие авторы.
1: Я, например, помню, в иностранной литературе тоже печатались словацкие авторы. Большим успехом пользовался роман «Тысячелетняя пчела». Это тоже, можно сказать, эпохальное произведение словацкого автора.
0: Конечно, уже Петер Ярош, его «Тысячелетняя пчела» была прекрасным романом, очень сильным. И это был эпос, стал очень успешным и очень известным и в России.
1: Еще один такой интересный момент – словацкие драматурги. «Заградник» — это особая статья, что касается российской, советской сцены, потому что его «Соло для часов с боем» — один из незабываемых спектаклей, в котором играли действительно звезды МХАТа.
0: Это особая действительно статья, просто переломная, что случилось с пьесой Оскара Заградника. Можно сказать, он как бы пришел в то время, когда надо прийти, появился именно там, где надо было появиться. Огромный успех. В Советском Союзе еще это было в 76-м МХАТе. Постановщиками был Олег Ефремов и Анатолий Васильев. Играли звезды, они влюбились, они были в восторге, потому что это была пьеса очень такая человечная, говорила много людям. И там и сострадание, и любовь, и мечты, что только хочешь там в этой пьесе. Есть, что человека делает тоже человека. Это перевел Юрий Айхенбаум. Его перевод постоянно играется, потому что интересно, не только МХАТовское было спектакль, этих спектаклей было много по всей стране, и по сей день есть в настоящее время театр Моссовета с успехом, все еще с успехом играет «Соло для часов с боем» Заградника в постановке Павла Пархоменко. Пьеса живет. Все вспоминают МХАТовские спектакли, конечно, по сей день. Это мне нравится, между прочим, в России, что они умеют сделать такой хороший культ и автору, и спектаклю, и актерам, режиссеру. Это очень приятно, что уважают.
1: Было в свое время много переводчиков, которые работали со словацкими авторами. Я бы хотела, чтобы вы остановились, может быть, на каком-то более значительном имени. Человек, который действительно был связан со Словакией, знал словацких писателей, словацкие произведения. Расскажите, пожалуйста, нам об этом.
0: Конечно, они все были знакомы со словацкими писателями, и с этой культурой у них была связь. Была такая Алла Машкова, она уже не среди нас. И она как бы попыталась сделать по-настоящему словакистику. В Московском государственном университете она была профессором и создала такое общество друзей словацкой литературы. Под себя взяла переводчиков. Несколько проектов у них было уже в начале 2000-х лет, в 2004-м. Они издали два поэтических сборника, где тоже были очень такие известные наши имена поэтические. Была такая переводчик Наталья Шведова, которая переводила Например, Валека, это был ее
1: придворный поэт.
0: Можно сказать, но я бы сказала больше, он был ее сердцовый поэт или сердцовый король. Она была большой романтик, и она написала о нем и научную работу, свой докторский труд. Есть переводчица Людмила Широкова. Они все были в этом кругу Аллы Машковой.
1: Мы говорили о традициях, а вот что традиции, как Алла Машкова передала свое портфолио. Кто-то сейчас работает со словацкой литературой, или нам придется еще подождать какие-то новые открытия?
0: Есть молодежь. Обучение словацкого языка есть. Вот недавно со мной связывались молодые студентки, учатся на словакистике. Увидим, будут ли из них какие-то переводчики.

0: Во второй части нашей беседы я хочу перейти к вашему творчеству.
1: Я писала какие-то рассказы, приняла участие в конкурсах, успешно я стала среди победителей. Эти рассказы печатались, потом вышла первая моя книга двух таких повестей, можно сказать, называется «Гора Карлик» по-русски, «Карпатский верх». Это было в 1994 году. Потом я начала писать пьесы. У меня была довольно большая научная работа. Я начала писать книги, занималась символизмом. Довольно много своих профессиональных способностей отдала исследованиям символизма на материале русской культуры. Но это очень все было, опять-таки, обогащением, которое мне в жизни только лишь помогло. Потом я написала пьесы, начала писать. Написала первую пьесу по-русски, ее перевела Нина Шульгина, переводчик известный, «Коршак бессмертный». И эта пьеса печаталась в 2004 в журнале известном «Современная драматургия» в Москве. Много реакций было, откликов. Я написала несколько пьес, книгу рассказов, и потом уже были такие семейные вещи. И в определенное время я начала как бы больше сосредотачиваться на прозу. Написала и издала три романа. Сейчас я написала четвертый, готовлю его для издания.
0: Вы говорили о контактах с российскими коллегами. А вот что-то из ваших новых произведений последних лет, несмотря на ситуацию, что-то было переведено в начале 2000-х?
1: В 2000-х еще, конечно, было. Вышли какие-то рассказы. Рассказ «Дядюшка Федор» печатался еще. Потом готовила такой сборник словацких рассказов. Я была составителем, я составляла его. Назывался «Кофе с Бахом», «Чай с Шопеном» по рассказу Этели Фаркашовой. Это были рассказы женских авторов словацких. 10, по-моему, писательниц участвовало. И мой рассказ там был «Приключения». Это все переводила Нина Шульгина. Очень хорошо. Книга сразу разошлась очень быстро. Это печаталось в Москве. Потом вышла еще на русском в 2016-м. Мои пьесы, 6 пьес, тоже их перевела Нина Шульгина. Среди них «Коршак бессмертный», «Дева в пещере», «Усталая Медея», «Провидец», «Игра неведомого» и «Сузана и старики папарацци». У меня прекрасные воспоминания, так как в 2020-м одну из пьес из этого сборника «Игра неведомого» взял театр «Новая драма» в городе Пермь. Они поставили эту пьесу. Режиссер там Марина Аленова с молодыми актерами. У меня прекрасные воспоминания.
0: То, о чем вы говорите, это очень интересно. Ведь такие произведения, и короткий жанр, и пьесы, это ведь экскурс в жизнь какой-то страны. Мы не всегда можем куда-то поехать, но вот если мы прочитаем, то мы поймем, как там живут, какие проблемы, какие взаимоотношения между людьми складываются. Ведь это же очень интересно. И я думаю, что такая переводческая литература, она просто необходима.
1: Переводить литературу – это обязательно нужно. Жаль, что ушла из жизни Нина Шульгина еще в 2017-м, которая очень хотела перевести мой роман. Тогда вышел как раз в 2017-м. Здесь ее приняли хорошо. Кустоди Ариан. Анина книга, она ее назвала «Хранители», книга Арианы. Уже со мной консультировала вопросы, читала это, перечитывала, спрашивала меня про это, про это, про это. И пожелала очень удачной, успешной жизни моей книги. Ее перевели в других странах, но не смогла уже перевести, потому что закончилась ее жизнь. Ушла из жизни Алла Машкова, о которой я говорила, которая была отличный организатор, такой мотор. Она умела людей как бы собрать, связать.
2: Друзья, у микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. Мы продолжаем программу, посвященную словацкой литературе. Вы услышите несколько фрагментов из программы, прозвучавшей в эфире в 2012 году. Мы посвятили ее творчеству словацкого драматурга Освальда Заградника.
3: Я имела счастье давно познакомиться с господином Заградником, поэтому знаю много интересных историй, связанных с ним. О том, как возник замысел написать соло для часов с боем, мне рассказал сам автор. Много-много лет назад, когда Заградник был совсем молодым человеком, он вместе со своим другом путешествовал по Италии и там совершенно случайно попал в дом для престарелых. Ему пришлось какое-то время ждать своего товарища в коридоре. А там на стене висел телефон. К нему подошла очень пожилая дама, жительница пансиона. Женщина была маленького роста, а телефон повесили довольно высоко. Она начала о чем-то оживленно говорить в трубку, но для продолжения разговора приходилось часто бросать монеты в соответствующую дырочку. Поэтому сухонькой старушке приходилось постоянно становиться на цыпочки, что для ее возраста и комплекции было весьма сложно. И вот этот бой, это преодоление трудности, это стремление вести нормальный образ жизни послужило для Заградника толчком для написания пьесы о стариках. Он никак тогда не мог предполагать, что пьеса «Соло для часов с боем» дала возможность продлить свою сценическую жизнь десяткам актеров. Причем не только словацким, так как именно эта пьеса часто игралась за рубежом. Знаменитая и неповторимая Ольга Александровна Андровская в роли пани Конти выходила на мхатовскую сцену, уже будучи смертельно больной.
2: А вот что говорила о драматурге Заградники театровед Надя Линдовска.
4: Освальда Заградника, когда он стал драматургом известным, часто сравнивали с Чеховым. И действительно, надо сказать, что так как и Чехов, Освальд Заградник в своих пьесах избегает политику. Такие остро-злободневные темы, на первый взгляд, это как будто его не касается. Его интересует притча о человеческом существовании, притча, история о человеке, которая могла произойти в любые времена. Это то, что повторяется. Это история о том, как человек мечтает жить, как он мечтает устроить свою жизнь, и как все это в быту складывается. Увы, как правило, обычно не складывается.
0: Господин Заградник, передо мной лежит книга, которая называется очень просто «Освальд Заградник. Соло для часов с боем». И в ней опубликованы одни из самых, наверное, главных ваших пьес. Когда вы получили эту книжку, какое ощущение было?
5: Я был доволен, что вышло книжным видом мое творчество. Это было для меня, поразительно. Все эти пьесы, которые там находятся, были переведены тремя переводчиками. Один из самых лучших переводов, на мой взгляд, это перевод Юрия Эльхенвайда «Соло для часов с боем». Тот перевод, который потом сыгран на малой сцене МХАТа. Потом несколько пьес, которые перевела Виктория Каменская, игрались эти пьесы.
3: Дорогие друзья, я сейчас позволю прочитать себе одну из последних сцен пьесе Освальда Заградника «Соло для часов с боем». Конти. «Ах, все бы отдала за цыганскую музыку!» Абель быстро встает, вынимает из шкафа граммофон. «Это нам проще простого!» Райнер. «Граммофон есть, сейчас будет и музыка!» Абель вынимает из шкафа пластинки, выбирает одну, ставит ее. «Ну, музыка, не подведи!» Раздаются первые медленные такты темпераментного чердаша. Конти отбивает такт, ее движения становятся по-цыгански выразительными. «Казино! Офицеры! Вино течет рекой!» Бросает своих куниц на спинку стула. Хмелик стремительным движением берет бокал, по-военному четко подходит к Конти и кланяется. «Разрешите представиться, поручик Хмелик!» Подает бокал Конти. Конти залпом выпивает. «Очень приятно, пан поручик!» Непринужденным движением бросает бокал через плечо, начинает танцевать с Хмеликом. Абель с восхищением следит за танцующими, подкручивает граммофон. «Браво!» Райнер встает со стула, берет бокал и подходит к танцующим. Хмелику: «Разрешите?» «Разумеется, пан капитан!» Райнер. Капитан Райнер. Конти: «Очень приятно, пан капитан!» Бросает бокал и продолжает танцевать. Великие старики с именем которых был связан расцвет русского театра, Андровская, Грибов, Яншин, Пруткин и Станицын танцевали на сцене МХАТа в пьесе словацкого драматурга «Заградника» под звуки зажигательного Чардаша Монти.
2: И на этом мы заканчиваем нашу передачу. С вами прощаются Абдул Арут и Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. Агой!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Петер Пеллегрини поздравил Андреша Бака с избранием на пост президента Венгрии. Словакию и Венгрию связывают давние добрососедские отношения, общая история и прочные межличностные связи, основанные на взаимном уважении, доверии и открытом диалоге. Я убежден, что мы продолжим развивать сотрудничество на двустороннем уровне, а также в рамках Вышеградского объединения и Евросоюза, заявил президент Пеллегрини. Председатель парламента Рихард Раши принял чрезвычайного и полномочного посла Японии Ясухиро Каваками. Стороны обсудили дальнейшее развитие словацко-японских отношений, укрепление межпарламентского сотрудничества и расширение экономических и инвестиционных связей между нашими странами. По словам Рихарда Раши, Словакия считает Японию одним из своих ключевых партнеров в Азии и заинтересована в дальнейшем углублении взаимного сотрудничества. В настоящее время в Словакии работают 76 японских компаний, в которых занято около 13 тысяч человек. Председатель Евросовета Антонио Кошта 25 августа начнет свой визит в страны-члены ЕС в Словакии. Цель его встреч с главами государств ЕС связана с подготовкой почвы для соглашения по 7-летнему бюджету Союза на период 2028-34 годов. По словам Кошты, бюджет, оцениваемый примерно в 2 триллиона евро, является одним из важнейших вопросов, по которым ЕС должен прийти к согласию в текущем году. Антонио Кошта заявил, что во время визитов в европейские столицы хочет лучше понять приоритеты лидеров стран-членов и представляемых ими граждан. В июне на территории Словакии находится под временной защитой 147 320 украинских граждан. По сравнению с маем этот показатель увеличился на 2040 человек. Словакия входит в группу стран-членов ЕС с наибольшим числом беженцев из Украины на душу населения. В конце июня в Словакии было зарегистрировано на 1000 жителей 27,2 человека из Украины, что является вторым по величине показателем в ЕС после Чехии – 35,8. Средний показатель по всему Евросоюзу составляет всего 9,8 человека на 1000 жителей.
0: Тема дня.
2: В 2026 году исполнилось 50 лет со дня смерти одного из самых ярких представителей поэтического авангарда и лидера культурной жизни Словакии Владислава Лаца Новомесского. В нашей стране в 1997 году было создано общество, которое носит его имя. Необходимо подчеркнуть, что главными целями общества Лаца Новомесского является не только сохранение и распространение наследия поэта, публициста, основателя многих словацких культурных, научных, образовательных и учебных учреждений, но и содействие междисциплинарному сотрудничеству между учеными, писателями и художниками, а также организация конференций и дискуссий по различным культурным и философским темам, поддержка исследований в области социальных наук. Общество издает журнал, присуждает стипендии, проводит конкурсы и выставки. Активно работают его клубы в Кошице, Трнаве, Сенице, Нитре, Привидзе и других городах. На днях общество Лаци Новомесского наградило почетной медалью за многолетний вклад в современную словацкую культуру одного из самых известных словацких писателей Петера Яруша. Творческая деятельность Яруша неоднократно отмечалась различными наградами. В 2025 году по случаю 85-летия ему была вручена специальная премия общественно-культурной организации «Матица Словацкая». Писателя наградили премиями Людовита Штура, министра культуры Словацкой Республики, Ассоциации словацких писателей, причем этот список далеко не полный.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. Мне помогает звукооператор Абдул Арут и музыкальный редактор Радо Меша. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас. Наши постоянные слушатели знают, что мы подготовили цикл передач под общим названием «Летнее чтение». Для участия в сегодняшней программе мы пригласили гостью. Это Эва Малити-Франева, писательница-переводчица. Надеемся, что важная тема, связанная с литературой, переводами, заинтересует многих из вас. А во второй части выпуска мы предлагаем вашему вниманию сюжет из нашего архива. Вы услышите небольшой отрывок из беседы со словацким драматургом Освальдом Заградником. Может быть, кто-то из вас даже видел по телевидению его знаменитую пьесу «Соло для часов с боем». Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
0: Летние чтения на Международном радио Словакии.
3: Итак, друзья, сейчас вас ждет встреча с Эвой Молите-Франевой. Включаем запись.

0: Как началось ваше литературное творчество? В свое время некоторые заканчивали вуз соответствующий, а некоторые занимались чем-то совсем другим, а потом пришли к литературе.
1: Писать нигде не учат.
0: В литературном институте в Москве?
1: Это правда. Нет, я не училась в литературном институте. Я училась в Москве в 70-е годы на ИСТФАКе Московского государственного университета на кафедре этнографии. Хорошая была учеба, прекрасные профессора, конечно, это были знатоки своей профессии. Ну и для меня была интересная учеба и тем, что сама страна, Советский Союз, там жило огромное количество разных наций, разных народов. Смотреть через эту призму, смотреть на эту страну было очень интересно и обогащающе. Так что я многое узнала, как-то свою жизнь, можно сказать, даже связала, сжилась, можно сказать, с этой культурой, с этой страной. Я встретила там своего будущего супруга, он по происхождению осетин, и я начала потихоньку заниматься сперва переводом осетинского нардского эпоса. Это был первый такой книжный проект. И начала переводить кинокартины, фильмы, отличные фильмы. Михалков, Кончаловский, Шукшин, много-много других. Это была тоже прекрасная, замечательная школа.

0: Мне так кажется, очень хорошо начать с самого Штура, Людовита Штура, которого философский труд «Славянство и мир будущего» пошел именно по линии русских славянофилов и как-то, можно сказать, расширялся по этой линии. Они его первые перевели. Людовит Штур свою работу, свой труд написал после революционных событий 48-го года, которые были для него и всех горящих за это народное дело. Они были разочарованы из всего, что произошло. И он в 1851 написал эту работу, написал ее на немецком. Он ее писал конкретно для журнала «Süddeutsche Zeitung», который выходил на немецком в Загребе и именно был посвящен всеславянской идеологии. Работа должна была выходить как серия статей в этом журнале, но печаталась ли, неизвестно, никто не знает. Потом она лежала у него, и он в 1855-м, за год до своей смерти, связался с священником посольства Русской империи в Вене, передал в Москву славянофилам эту рукопись на немецком Владимиру Ивановичу Ломанскому, который осуществил перевод, написал примечания к нему. Это уже было в 1862 году, и в 1867 на самом деле эта работа была издана в России вот под таким названием. Я сейчас прочитаю. Это было первое издание этой публикации в России. Было в 1867 как основной труд к Славянскому съезду в Москве. И назывался «Славянство и мир будущего. Послание славян с берегов Дуная Людовита Штура. Перевод неизданной немецкой рукописи с примечаниями Владимира Ломанского. Издание Императорского общества истории древности российских при Московском университете». Это было первое издание. И потом осуществилось еще второе издание в 1909 году. Это был уже историк, ученый Тимофей Флоринский. Он использовал тот же перевод Ломанского, но написал такое обстоятельное предисловие и свои примечания еще по поводу Словакии, словацкой культуры. Таким образом, как бы пошел в мир, по крайней мере, в славянской страны пошла эта рукопись, потому что Штур, естественно, хотел, чтобы его мысли услышали на Западе, что он хочет сказать. Он там высказался о славянских народах, о положительных, отрицательных качествах каждого из них, довольно критически высказался о Западе. Многие его мысли, можно сказать, очень актуальны и сегодня.
1: Я бы хотела, чтобы мы еще поговорили и о более позднем времени, что произошло потом.
0: В 20 веке что-то переводилось в первой половине 20 века. Во второй половине 20 века уже началось такое систематическое обращение к словацкой литературе. Начали переводить из словацкой литературы. Были такие основные, я бы сказала, переводчики, с моей точки зрения, кого я помню и с кем я тоже встречалась, консультировали со мной, например. Это был Олег Малевич в Петербурге. Надо сказать, что Олег Малевич или же Нина Шульгина, с которой я была очень хорошо знакома, она переводила мои вещи, они были в первую очередь богемистами, сосредоточены больше были на чешскую литературу. Для Олега Малевича это был Карел Чапек, Гаши. Кроме того, он переводил и наших поэтов. Это были, например, Войтех Кондро, Милан Руфус уже начался переводить в те времена, Михаил Худа или Любо Фелдек. Потом уже в 90-м году взялся за прозу Петер Андрушка «Избранное общество», у нас назывался роман «Лепши людя». Начался очень переводить именно Руфус, Милан Руфус. Есть тоже на 100 страниц антология для журнала «Нева», литературного журнала петербургского, где было поэзия, проза, эссе словацких авторов, которую он подготовил и перевел все эти вещи. Есенский, Швантнер, Карваш, Великовский, Душек, Лукач, Галямова, Гороу, Руфус, Тульчани и другие авторы.
1: Я, например, помню в иностранной литературе

0: тоже печатались словацкие авторы. Большим успехом пользовался роман «Тысячелетняя пчела». Это тоже, можно сказать, эпохальное произведение словацкого автора.
1: Конечно, уже Петер Ярош, его «Тысячелетняя пчела» была прекрасным романом, очень сильным. И это был эпос, стал очень успешным и очень известным и в России.
0: Еще один такой интересный момент – словацкие драматурги. «Заградник» — это особ статья, что касается российской, советской сцены, потому что его «Соло для часов с боем» — один из незабываемых спектаклей, в котором играли действительно звезды МХАТа.
1: Это особая действительно статья, просто переломная, что случилось с пьесой Оскара Заградника. Можно сказать, он как бы пришел в то время, когда надо прийти, и появился именно там, где надо было появиться. Огромный успех. В Советском Союзе еще это было в 76-м МХАТе. Постановщиками был Олег Ефремов и Анатолий Васильев. Играли звезды, они влюбились, они были в восторге, потому что это была пьеса очень такая человечная. Говорила много людям. И там и сострадание, и любовь, и мечты. Что только хочешь там в этой пьесе. Есть, что человека делает тоже человека. Это перевел Юрий Айхенбаум. Его перевод постоянно играется, потому что интересно, не только МХАТовское было спектакль, этих спектаклей было много по всей стране, и по сей день есть в настоящее время театр Моссовета с успехом, все еще с успехом играет «Соло для часов с боем» Заградника в постановке Павла Пархоменко. Пьеса живет. Все вспоминают МХАТовский спектакль, конечно, по сей день. Это мне нравится, между прочим, в России, что они умеют сделать такой хороший культ и автору, и спектаклю, и актерам, режиссеру. Это очень приятно, что уважают.
0: Было в свое время много переводчиков, которые работали со словацкими авторами. Я бы хотела, чтобы вы остановились, может быть, на каком-то более значительном имени. Человек, который действительно был связан со Словакией, знал словацких писателей, словацкие произведения. Расскажите, пожалуйста, нам об этом.
1: Конечно, они все были знакомы со словацкими писателями, и с этой культурой у них была связь. Была такая Алла Машкова, она уже не среди нас. И она как бы попыталась сделать по-настоящему словакистику. В Московском государственном университете она была профессором и создала такое общество друзей словацкой литературы. Под себя взяла переводчиков. Несколько проектов у них было уже в начале 2000-х лет, в 2004-м. Они издали два поэтических сборника, где тоже были очень такие известные наши имена поэтические. Была такая переводчик Наталья Шведова, которая переводила, например, Валека. Это был ее
0: придворный поэт.
1: Можно сказать, но я бы сказала больше, он был ее сердцовый поэт или сердцовый король. Она была большой романтик. И она написала о нем и научную работу, свой докторский труд. Есть переводчица Людмила Широкова. Они все были в этом кругу Аллы Машковой.
0: Мы говорили о традициях. А вот что традиции, как Алла Машкова передала свое портфолио. Кто-то сейчас работает со словацкой литературой, или нам придется еще подождать какие-то новые открытия?
1: Есть молодежь. Обучение словацкого языка есть. Вот недавно со мной связывались молодые студентки, учатся на словакистике. Увидим, будут ли из них какие-то переводчики.

0: Во второй части нашей беседы я хочу перейти к вашему творчеству.
1: Я писала какие-то рассказы, приняла участие в конкурсах, успешно я стала среди победителей. Эти рассказы печатались, потом вышла первая моя книга, двух таких повестей, можно сказать, называется «Гора Карлик» по-русски, «Карпатский верх». Это было в 1994 году. Потом я начала писать пьесы. У меня была довольно большая научная работа. Я начала писать книги, занималась символизмом. Довольно много своих профессиональных способностей отдала исследованиям символизма на материале русской культуры. Но это очень все было, опять-таки, обогащением, которое мне в жизни только лишь помогло. Потом я написала пьесы, начала писать, написала первую пьесу по-русски, ее перевела Нина Шульгина, переводчик известный, «Коршак бессмертный». И эта пьеса печаталась в 2004 в журнале известном «Современная драматургия» в Москве. Много реакций было, откликов. Я написала несколько пьес, книгу рассказов, и потом уже были такие семейные вещи. И в определенное время я начала как бы больше сосредотачиваться на прозу. Написала и издала три романа. Сейчас я написала четвертый, готовлю его для издания.
0: Вы говорили о контактах с российскими коллегами. А вот что-то из ваших новых произведений последних лет, несмотря на ситуацию, что-то было переведено в начале 2000-х?
1: В 2000-х еще, конечно, было. Вышли какие-то рассказы. Рассказ «Дядюшка Федор» печатался еще. Потом готовила такой сборник словацких рассказов. Я была составителем, я составляла его. Назывался «Кофе с Бахом», «Чай с Шопеном» по рассказу Этели Фаркашовой. Это были рассказы женских авторов словацких. 10, по-моему, писательниц участвовало. И мой рассказ там был «Приключения». Это все переводила Нина Шульгина. Очень хорошо. Книга сразу разошлась очень быстро. Это печаталось в Москве. Потом вышла еще на русском в 2016-м. Мои пьесы, 6 пьес, тоже их перевела Нина Шульгина. Среди них «Коршак бессмертный», «Дева в пещере», «Усталая Медея», «Провидец», «Игра неведомого» и «Сузана и старики папарацци». У меня прекрасные воспоминания, так как в 2020-м одну из пьес из этого сборника «Игра неведомого» взял театр «Новая драма» в городе Пермь. Они поставили эту пьесу. Режиссер там Марина Аленова с молодыми актерами. У меня прекрасные воспоминания.
0: То, о чем вы говорите, это очень интересно, ведь такие произведения, и короткий жанр, и пьесы, это ведь экскурс в жизнь какой-то страны. Мы не всегда можем куда-то поехать, но вот если мы прочитаем, то мы поймем, как там живут, какие проблемы, какие взаимоотношения между людьми складываются. Ведь это же очень интересно. И я думаю, что такая переводческая литература, она просто необходима.
1: Переводить литературу – это обязательно нужно. Жаль, что ушла из жизни Нина Шульгина еще в 2017-м, которая очень хотела перевести мой роман. Тогда вышел как раз в 2017-м. Здесь ее приняли хорошо. Кустоди Ариан. Анина книга, она ее назвала «Хранители», книга Арианы. Уже со мной консультировала вопросы, читала это, перечитывала, спрашивала меня про это, про это, про это. И пожелала очень удачной, успешной жизни моей книги. Ее перевели в других странах, но не смогла уже перевести, потому что закончилась ее жизнь. Ушла из жизни Алла Машкова, о которой я говорила, которая была отличный организатор, такой мотор. Она умела людей как бы собрать, связать.
2: Друзья, у микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. Мы продолжаем программу, посвященную словацкой литературе. Вы услышите несколько фрагментов из программы, прозвучавшей в эфире в 2012 году. Мы посвятили ее творчеству словацкого драматурга Освальда Заградника.
3: Я имела счастье давно познакомиться с господином Заградником, поэтому знаю много интересных историй, связанных с ним. О том, как возник замысел написать соло для часов с боем, мне рассказал сам автор. Много-много лет назад, когда Заградник был совсем молодым человеком, он вместе со своим другом путешествовал по Италии и там совершенно случайно попал в дом для престарелых. Ему пришлось какое-то время ждать своего товарища в коридоре. А там на стене висел телефон. К нему подошла очень пожилая дама, жительница пансиона. Женщина была маленького роста, а телефон повесили довольно высоко. Она начала о чем-то оживленно говорить в трубку, но для продолжения разговора приходилось часто бросать монеты в соответствующую дырочку. Поэтому сухонькой старушке приходилось постоянно становиться на цыпочки, что для ее возраста и комплекции было весьма сложно. И вот этот бой, это преодоление трудности, это стремление вести нормальный образ жизни послужило для Заградника толчком для написания пьесы о стариках. Он никак тогда не мог предполагать, что пьеса «Соло для часов с боем» дала возможность продлить свою сценическую жизнь десяткам актеров. Причем не только словацким, так как именно эта пьеса часто игралась за рубежом. Знаменитая и неповторимая Ольга Александровна Андровская в роли пани Конти выходила на мхатовскую сцену, уже будучи смертельно больной.
2: А вот что говорила о драматурге Заградники театровед Надя Линдовска.
4: Освальда Заградника, когда он стал драматургом известным, часто сравнивали с Чеховым. И действительно, надо сказать, что так как и Чехов, Освальд Заградник в своих пьесах избегает политику. Вот такие остро злободневные темы, на первый взгляд, это как будто его не касается. Его интересует притча о человеческом существовании, притча, история о человеке, которая могла произойти в любые времена. Это то, что повторяется. Это история о том, как человек мечтает жить, как он мечтает устроить свою жизнь, и как все это в быту складывается. Увы, как правило, обычно не складывается.
0: Господин Заградник, передо мной лежит книга, которая называется очень просто «Освальд Заградник. Соло для часов с боем». И в ней опубликованы одни из самых, наверное, главных ваших пьес. Когда вы получили эту книжку, какое ощущение было?
5: Я был доволен, что вышло книжным видом мое творчество. Это было для меня, поразительно. Все эти пьесы, которые там находятся, были переведены 3 переводчиками. Один из самых лучших переводов, на мой взгляд, это перевод Юрия Эльхенвайда «Соло для часов с боем». Тот перевод, который потом сыгран на малой сцене МХАТа. Потом несколько пьес, которые перевела Виктория Каменская, игрались эти пьесы.
3: Дорогие друзья, я сейчас позволю прочитать себе одну из последних сцен пьесе Освальда Заградника «Соло для часов с боем». Конти. «Ах, все бы отдала за цыганскую музыку!» Абель быстро встает, вынимает из шкафа граммофон. «Это нам проще простого!» Райнер. «Граммофон есть, сейчас будет и музыка!» Абель вынимает из шкафа пластинки, выбирает одну, ставит ее. «Ну, музыка, не подведи!» Раздаются первые медленные такты темпераментного чердаша. Конти отбивает такт, ее движения становятся по-цыгански выразительными. «Казино! Офицеры! Вино течет рекой!» Бросает своих куниц на спинку стула. Хмелик стремительным движением берет бокал, по-военному четко подходит к Конти и кланяется. «Разрешите представиться, поручик Хмелик!» Подает бокал Конти. Конти залпом выпивает. «Очень приятно, пан поручик!» Непринужденным движением бросает бокал через плечо, начинает танцевать с Хмеликом. Абель с восхищением следит за танцующими, подкручивает граммофон. «Браво!» Райнер встает со стула, берет бокал и подходит к танцующим. Хмелику: «Разрешите?» «Разумеется, пан капитан!» Райнер. Капитан Райнер. Конти: «Очень приятно, пан капитан!» Бросает бокал и продолжает танцевать. Великие старики, с именем которых был связан расцвет русского театра, Андровская, Грибов, Яншин, Пруткин и Станицын, танцевали на сцене МХАТа в пьесе словацкого драматурга Заградника под звуки зажигательного Чардаша Монти.
2: И на этом мы заканчиваем нашу передачу. С вами прощаются Абдул Арут и Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. Агой!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Петер Пеллегрини поздравил Андреша Бака с избранием на пост президента Венгрии. Словакию и Венгрию связывают давние добрососедские отношения, общая история и прочные межличностные связи, основанные на взаимном уважении, доверии и открытом диалоге. Я убежден, что мы продолжим развивать сотрудничество на двустороннем уровне, а также в рамках Вышеградского объединения и Евросоюза, заявил президент Пеллегрини. Председатель парламента Рихард Раши принял чрезвычайного и полномочного посла Японии Ясухиро Каваками. Стороны обсудили дальнейшее развитие словацко-японских отношений, укрепление межпарламентского сотрудничества и расширение экономических и инвестиционных связей между нашими странами. По словам Рихарда Раши, Словакия считает Японию одним из своих ключевых партнеров в Азии и заинтересована в дальнейшем углублении взаимного сотрудничества. В настоящее время в Словакии работают 76 японских компаний, в которых занято около 13 тысяч человек. Председатель Евросовета Антонио Кошта 25 августа начнет свой визит в страны-члены ЕС в Словакии. Цель его встреч с главами государств ЕС связана с подготовкой почвы для соглашения по 7-летнему бюджету Союза на период 2028-34 годов. По словам Кошты, бюджет, оцениваемый примерно в 2 триллиона евро, является одним из важнейших вопросов, по которым ЕС должен прийти к согласию в текущем году. Антонио Кошта заявил, что во время визитов в европейские столицы хочет лучше понять приоритеты лидеров стран-членов и представляемых ими граждан. В июне на территории Словакии находится под временной защитой 147 320 украинских граждан. По сравнению с маем этот показатель увеличился на 2040 человек. Словакия входит в группу стран-членов ЕС с наибольшим числом беженцев из Украины на душу населения. В конце июня в Словакии было зарегистрировано на 1000 жителей 27,2 человека из Украины, что является вторым по величине показателем в ЕС после Чехии – 35,8. Средний показатель по всему Евросоюзу составляет всего 9,8 человека на 1000 жителей.
0: Тема дня.
2: В 2026 году исполнилось 50 лет со дня смерти одного из самых ярких представителей поэтического авангарда и лидера культурной жизни Словакии Владислава Лацо Новомесского. В нашей стране в 1997 году было создано общество, которое носит его имя. Необходимо подчеркнуть, что главными целями общества Лацо Новомесского является не только захоронение и распространение наследия поэта, публициста, основателя многих словацких культурных, научных, образовательных и учебных учреждений, но и содействие междисциплинарному сотрудничеству между учеными, писателями и художниками, а также организация конференций и дискуссий по различным культурным и философским темам, поддержка исследований в области социальных наук. Общество издает журнал, присуждает стипендии, проводит конкурсы и выставки. Активно работают его клубы в Кошице, Трнаве, Сенице, Нитре, Привидзе и других городах. На днях общество Лацо Новомесского наградило почетной медалью за многолетний вклад в современную словацкую культуру одного из самых известных словацких писателей Петера Яруша. Творческая деятельность Яруша неоднократно отмечалась различными наградами. В 2025 году по случаю 85-летия ему была вручена специальная премия общественно-культурной организации «Матица Словацкая». Писателя наградили премиями Людовита Штура, министра культуры Словацкой Республики, Ассоциации словацких писателей, причем этот список далеко не полный.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. Мне помогает звукооператор Абдул Арут и музыкальный редактор Радо Меша. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас. Наши постоянные слушатели знают, что мы подготовили цикл передач под общим названием «Летнее чтение». Для участия в сегодняшней программе мы пригласили гостью. Это Эва Малити-Франева, писательница-переводчица. Надеемся, что важная тема, связанная с литературой, переводами, заинтересует многих из вас. А во второй части выпуска мы предлагаем вашему вниманию сюжет из нашего архива. Вы услышите небольшой отрывок из беседы со словацким драматургом Освальдом Заградником. Может быть, кто-то из вас даже видел по телевидению его знаменитую пьесу «Соло для часов с боем». Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
0: Летние чтения на Международном радио Словакии.
3: Итак, друзья, сейчас вас ждет встреча с Эвой Малити-Франевой. Включаем запись.

0: как началось ваше литературное творчество? В свое время некоторые заканчивали вуз соответствующий, а некоторые занимались чем-то совсем другим, а потом пришли к литературе.
1: Писать нигде не учат.
0: В литературном институте в Москве?
1: Это правда, нет, я не училась в литературном институте. Я училась в Москве в 70-е годы на ИСТФАКе Московского государственного университета на кафедре этнографии. Хорошая была учеба, прекрасные профессора, конечно, это были знатоки своей профессии. Ну и для меня была интересная учеба и тем, что сама страна, Советский Союз, там жило огромное количество разных наций, разных народов. Смотреть через эту призму, смотреть на эту страну было очень интересно и обогащающе. Так что я многое узнала, как-то свою жизнь, можно сказать, даже связала, сжила, можно сказать, с этой культурой, с этой страной. Я встретила там своего будущего супруга, он по происхождению осетин, и я начала потихоньку заниматься сперва переводом осетинского нардского эпоса. Это был первый такой книжный проект. И начала переводить кинокартины, фильмы, отличные фильмы. Михалков, Кончаловский, Шукшин, много-много других. Это была тоже прекрасная, замечательная школа. Постепенно от перевода я пришла и к литературе, и начала писать.
0: Хочу перекинуть такой мостик, потому что словацкую литературу и русскую литературу связывают долгие годы. Я бы хотела, чтобы вы, как историк, то же самое взглянули вот в это прошлое.
1: Вы имеете в виду, конечно, перевод словацкой литературы на русский, как это происходило. Да, это тоже интересная история перевода словацкой литературы в русской культуре. Мне так кажется, очень хорошо начать с самого Штура, Людовита Штура, которого философский труд «Славянство и мир будущего» пошел именно по линии русских славянофилов и как-то, можно сказать, расширялся по этой линии. Они его первые перевели. Людовит Штур свою работу, свой труд написал после революционных событий 48-го года, которые были для него и всех горящих за это народное дело. Они были разочарованы из всего, что произошло. И он в 1851-м написал эту работу, написал ее на немецком. Он ее писал конкретно для журнала «Süddeutsche Zeitung», который выходил на немецком в Загребе и именно был посвящен всеславянской идеологии. Работа должна была выходить как серия статей в этом журнале, но печаталась ли, неизвестно, никто не знает. Потом она лежала у него, и он в 1855-м, за год до своей смерти, связался с священником посольства Русской империи в Вене, передал в Москву славянофилам эту рукопись на немецком Владимиру Ивановичу Ломанскому, который осуществил перевод, написал примечания к нему. Это уже было в 62-м году, и в 67-м на самом деле эта работа была издана в России вот под таким названием. Я сейчас прочитаю. Это было первое издание этой публикации в России. Было в 1867-м как основной труд к Славянскому съезду в Москве. И назывался «Славянство и мир будущего. Послание славян с берегов Дуная Людовита Штура. Перевод неизданной немецкой рукописи с примечаниями Владимира Ломанского. Издание Императорского общества истории и древности российских при Московском университете». Это было первое издание. И потом осуществилось еще второе издание в 1909 году. Это был уже историк, ученый Тимофей Флоринский. Он использовал тот же перевод Ломанского, но написал такое обстоятельное предисловие и свои примечания еще по поводу Словакии, словацкой культуры. Таким образом, как бы пошел в мир, по крайней мере, в славянские страны пошла эта рукопись, потому что Штур, естественно, хотел, чтобы его мысли услышали на Западе, что он хочет сказать. Он там высказался о славянских народах, о положительных, отрицательных качествах каждого из них, довольно критически высказался о Западе. Многие его мысли, можно сказать, очень актуальны и сегодня.
0: Я бы хотела, чтобы мы еще поговорили и о более позднем времени, что произошло потом.
1: В 20 веке что-то переводилось в первой половине 20 века. Во второй половине 20 века уже началось такое систематическое обращение к словацкой литературе. Начали переводить из словацкой литературы. Были такие основные, я бы сказала, переводчики, с моей точки зрения, кого я помню и с кем я тоже встречалась, консультировали со мной, например. Это был Олег Малевич в Петербурге. Надо сказать, что Олег Малевич или же Нина Шульгина, с которой я была очень хорошо знакома, она переводила мои вещи, они были в первую очередь богемистами, сосредоточены больше были на чешскую литературу. Для Олега Малевича это был Карел Чапек, Гаши. Кроме того, он переводил и наших поэтов. Это были, например, Войтех Кондро, Милан Руфус уже начался переводить в те времена, Михаил Худа или Любо Фелдек. Потом уже в 90-м году взялся за прозу Петер Андрушка «Избранное общество», у нас назывался роман «Лепши людья». Начался очень переводить именно Руфус, Милан Руфус. Есть тоже на 100 страниц антология для журнала «Нева», литературного журнала петербургского, где была поэзия, проза, эссе словацких авторов, которую он подготовил и перевел все эти вещи. Есенский, Швантнер, Карваш, Великовский, Душек, Лукач, Галямова, Гороу, Руфус, Тульчани и другие авторы.
0: Я, например, помню, в иностранной литературе тоже печатались словацкие авторы. Большим успехом пользовался роман «Тысячелетняя пчела». Это тоже, можно сказать, эпохальное произведение словацкого автора.
1: Конечно, уже Петер Ярош, его «Тысячелетняя пчела» была прекрасным романом, очень сильным. И это был эпос, стал очень успешным и очень известным и в России.
0: Еще один такой интересный момент – словацкие драматурги. «Заградник» — это особая статья, что касается российской, советской сцены, потому что его «Соло для часов с боем» — один из незабываемых спектаклей, в котором играли действительно звезды МХАТа.
1: Это особая действительно статья, просто переломная, что случилось с пьесой Оскара Заградника. Можно сказать, он как бы пришел в то время, когда надо прийти, появился именно там, как, где надо было появиться. Огромный успех. В Советском Союзе еще это было в 76-м МХАТе. Постановщиками был Олег Ефремов и Анатолий Васильев. Играли звезды, они влюбились, они были в восторге, потому что это была пьеса очень такая человечная, говорила много людям. И там и сострадание, и любовь, и мечты, что только хочешь там в этой пьесе. Есть, что человека делает тоже человеком. Это перевел Юрий Айхенбаум. Его перевод постоянно играется, потому что интересно, не только мхатовское было спектакль, этих спектаклей было много по всей стране, и по сей день есть в настоящее время театр Моссовета с успехом, все еще с успехом играет «Соло для часов с боем» Заградника в постановке Павла Пархоменко. Пьеса живет. Все вспоминают мхатовский спектакль, конечно, по сей день. Это мне нравится, между прочим, в России, что они умеют сделать такой хороший культ и автору, и спектаклю, и актерам, режиссеру. Это очень приятно, что уважают.
0: Б. Было в свое время много переводчиков, которые работали со словацкими авторами. Я бы хотела, чтобы вы остановились, может быть, на каком-то более значительном имени. Человек, который действительно был связан со Словакией, знал словацких писателей, словацкие произведения. Расскажите, пожалуйста, нам об этом.
1: Конечно, они все были знакомы со словацкими писателями, и с этой культурой у них была связь. Была такая Алла Машкова, она уже не среди нас, и она как бы попыталась сделать по-настоящему словакистику в Московском государственном университете. Она была профессором и создала такое общество друзей словацкой литературы, под себя взяла переводчиков. Несколько проектов у них было уже в начале 2000-х лет, в 2004-м. Они издали 2 поэтических сборника, где тоже были очень такие известные наши имена поэтические. Была такая переводчик Наталья Шведова, которая переводила, например, Валека. Это был ее
0: придворный поэт.
1: Можно сказать, но я бы сказала больше, он был ее сердцовый поэт или сердцовый король. Она была большой романтик. И она написала о нем и научную работу, свой докторский труд. Есть переводчица Людмила Широкова. Они все были в этом кругу Аллы Машковой.
0: Мы говорили о традициях. А вот что традиции, как Алла Машкова передала свое портфолио. Кто-то сейчас работает со словацкой литературой, или нам придется еще подождать какие-то новые открытия?
1: Есть молодежь. Обучение словацкого языка есть. Вот недавно со мной связывались молодые студентки, учатся на словакистике. Увидим, будут ли из них какие-то переводчики.

0: во второй части нашей беседы я хочу перейти к вашему творчеству.
1: Я писала какие-то рассказы, приняла участие в конкурсах, успешно я стала среди победителей. Эти рассказы печатались, потом вышла первая моя книга двух таких повестей, можно сказать, называется «Гора Карлик» по-русски, «Карпаты Врх». Это было в 1994 году. Потом я начала писать пьесы. У меня была довольно большая научная работа. Я начала писать книги, занималась символизмом. Довольно много своих профессиональных способностей отдала исследованиям символизма на материале русской культуры. Но это очень все было, опять-таки, обогащением, которое мне в жизни только лишь помогло. Потом я написала пьесы, начала писать. Написала первую пьесу, по-русски ее перевела Нина Шульгина, переводчик известный, «Коршак бессмертный». И эта пьеса печаталась в 2004 в журнале известном «Современная драматургия» в Москве. Много реакций было, откликов. Я написала несколько пьес, книгу рассказов, и потом уже были такие семейные вещи. И в определенное время я начала как бы больше сосредотачиваться на прозу. Написала и издала три романа. Сейчас я написала четвертый, готовлю его для издания.
0: Вы говорили о контактах с российскими коллегами. А вот что-то из ваших новых произведений последних лет, несмотря на ситуацию, что-то было переведено в начале 2000-х?
1: В 2000-х еще, конечно, было. Вышли какие-то рассказы. Рассказ «Дядюшка Федор» печатался еще. Потом готовила такой сборник словацких рассказов. Я была составителем, я составляла его. Назывался «Кофе с Бахом», «Чай с Шопеном» по рассказу Этели Фаркашовой. Это были рассказы женских авторов словацких. 10, по-моему, писательниц участвовало. И мой рассказ там был «Приключения». Это все переводила Нина Шульгина. Очень хорошо. Книга сразу разошлась. Очень быстро. Это и печаталось в Москве. Потом вышла еще на русском в 2016. Мои пьесы, 6 пьес. Тоже их перевела Нина Шульгина. Среди них «Коршак бессмертный», «Дева в пещере», «Усталая Медея», «Провидец», «Игра неведомого» и «Сузана и старики папарацци». У меня прекрасные воспоминания, так как в 2020-м одну из пьес из этого сборника «Игра неведомого» взял театр «Новая драма» в городе Пермь. Они поставили эту пьесу. Режиссер там Марина Аленова с молодыми актерами. У меня прекрасные воспоминания.
0: То, о чем вы говорите, это очень интересно. Ведь такие произведения, и короткий жанр, и пьесы, это ведь экскурс в жизнь какой-то страны. Мы не всегда можем куда-то поехать, но вот если мы прочитаем, то мы поймем, как там живут, какие проблемы, какие взаимоотношения между людьми складываются. Ведь это же очень интересно. И я думаю, что такая переводческая литература, она просто необходима.
1: Переводить литературу – это обязательно нужно. Жаль, что ушла из жизни Нина Шульгина еще в 2017-м, которая очень хотела перевести мой роман. Тогда вышел как раз в 2017-м. Здесь ее приняли хорошо. Кустоди Ариан. Анина книга, она ее назвала «Хранители», книга Арианы. Уже со мной консультировала вопросы, читала это, перечитывала, спрашивала меня про это, про это, про это. И пожелала очень удачной, успешной жизни моей книги. Ее перевели в других странах, но не смогла уже перевести, потому что закончилась ее жизнь. Ушла из жизни Алла Машкова, о которой я говорила, которая была отличный организатор, такой мотор. Она умела людей как бы собрать, связать.
2: Друзья, у микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. Мы продолжаем программу, посвященную словацкой литературе. Вы услышите несколько фрагментов из программы, прозвучавшей в эфире в 2012 году. Мы посвятили ее творчеству словацкого драматурга Освальда Заградника.
3: Я имела счастье давно познакомиться с господином Заградником, поэтому знаю много интересных историй, связанных с ним. О том, как возник замысел написать соло для часов с боем, мне рассказал сам автор. Много-много лет назад, когда Заградник был совсем молодым человеком, он вместе со своим другом путешествовал по Италии и там совершенно случайно попал в дом для престарелых. Ему пришлось какое-то время ждать своего товарища в коридоре. А там на стене висел телефон. К нему подошла очень пожилая дама, жительница пансиона. Женщина была маленького роста, а телефон повесили довольно высоко. Она начала о чем-то оживленно говорить в трубку, но для продолжения разговора приходилось часто бросать монеты в соответствующую дырочку. Поэтому сухонькой старушке приходилось постоянно становиться на цыпочки, что для ее возраста и комплекции было весьма сложно. И вот этот бой, это преодоление трудности, это стремление вести нормальный образ жизни послужило для Заградника толчком для написания пьесы о стариках. Он никак тогда не мог предполагать, что пьеса «Соло для часов с боем» дала возможность продлить свою сценическую жизнь десяткам актеров, причем не только словацким, так как именно эта пьеса часто игралась за рубежом. Знаменитая и неповторимая Ольга Александровна Андровская в роли пани Конти выходила на мхатовскую сцену, уже будучи смертельно больной.
2: А вот что говорила о драматурге Заградники театровед Надя Линдовска.
4: Освальда Заградника, когда он стал драматургом известным, его часто сравнивали с Чеховым. И действительно, надо сказать, что так как и Чехов, Освальд Заградник в своих пьесах избегает политику. Вот такие остро злободневные темы, на первый взгляд, это как будто его не касается. Его интересует притча о человеческом существовании, притча, история о человеке, которая могла произойти в любые времена. Это то, что повторяется. Это история о том, как человек мечтает жить, как он мечтает устроить свою жизнь, и как все это в быту складывается. Увы, как правило, обычно не складывается.
0: Господин Заградник, передо мной лежит книга, которая называется очень просто «Освальд Заградник. Соло для часов с боем». И в ней опубликованы одни из самых, наверное, главных ваших пьес. Когда вы получили эту книжку, какое ощущение было?
5: Ну, я был доволен, что вышло книжным видом мое творчество. Это было для меня, поразительно. Все эти пьесы, которые там находятся, были переведены 3 переводчиками. Один из самых лучших переводов, на мой взгляд, это перевод Юрия Эйхенвальда «Соло для часов с боем». Тот перевод, который потом сыгран на малой сцене МХАТа. Потом несколько пьес, которые перевела Виктория Каменская. Игрались эти пьесы.
3: Дорогие друзья, я сейчас позволю прочитать себе одну из последних сцен пьесе Освальда Заградника «Соло для часов с боем». Конти. «Ах, все бы отдала за цыганскую музыку!» Абель быстро встает, вынимает из шкафа граммофон. «Это нам проще простого!» Райнер. «Граммофон есть, сейчас будет им музыка!» Абель вынимает из шкафа пластинки, выбирает одну, ставит ее. «Ну, музыка, не подведи!» Раздаются первые медленные такты темпераментного чердаша. Конти отбивает такт, ее движения становятся по-цыгански выразительными. «Казино! Офицеры! Вино течет рекой!» Бросает своих куниц на спинку стула. Хмелик стремительным движением берет бокал, по-военному четко подходит к Конти и кланяется. «Разрешите представиться, поручик Хмелик!» Подает бокал Конти. Конти залпом выпивает. «Очень приятно, пан поручик!» Непринужденным движением бросает бокал через плечо, начинает танцевать с Хмеликом. Абель с восхищением следит за танцующими, подкручивает граммофон. «Браво!» Райнер встает со стула, берет бокал и подходит к танцующим. Хмелику: «Разрешите?» «Разумеется, пан капитан!» Райнер. Капитан Райнер. Конти: «Очень приятно, пан капитан!» Бросает бокал и продолжает танцевать. Великие старики, с именем которых был связан расцвет русского театра, Андровская, Грибов, Яншин, Пруткин и Станицын, танцевали на сцене МХАТа в пьесе словацкого драматурга Заградника под звуки зажигательного Чардаша Мунти.
2: И на этом мы заканчиваем нашу передачу. С вами прощаются Абдул Арут и Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. Агой!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Петер Пеллегрини поздравил Андреша Бака с избранием на пост президента Венгрии. Словакию и Венгрию связывают давние добрососедские отношения, общая история и прочные межличностные связи, основанные на взаимном уважении, доверии и открытом диалоге. Я убежден, что мы продолжим развивать сотрудничество на двустороннем уровне, а также в рамках Вышеградского объединения и Евросоюза, заявил президент Пеллегрини. Председатель парламента Рихард Раши принял чрезвычайного и полномочного посла Японии Ясухиро Каваками. Стороны обсудили дальнейшее развитие словацко-японских отношений, укрепление межпарламентского сотрудничества и расширение экономических и инвестиционных связей между нашими странами. По словам Рихарда Раши, Словакия считает Японию одним из своих ключевых партнеров в Азии и заинтересована в дальнейшем углублении взаимного сотрудничества. В настоящее время в Словакии работают 76 японских компаний, в которых занято около 13 тысяч человек. Председатель Евросовета Антонио Кошта 25 августа начнет свой визит в страны-члены ЕС в Словакии. Цель его встреч с главами государств ЕС связана с подготовкой почвы для соглашения по 7-летнему бюджету Союза на период 2028-34 годов. По словам Кошты, бюджет, оцениваемый примерно в 2 триллиона евро, является одним из важнейших вопросов, по которым ЕС должен прийти к согласию в текущем году. Антонио Кошта заявил, что во время визитов в европейские столицы хочет лучше понять приоритеты лидеров стран-членов и представляемых ими граждан. В июне на территории Словакии находится под временной защитой 147 320 украинских граждан. По сравнению с маем этот показатель увеличился на 2040 человек. Словакия входит в группу стран-членов ЕС с наибольшим числом беженцев из Украины на душу населения. В конце июня в Словакии было зарегистрировано на 1000 жителей 27,2 человека из Украины, что является вторым по величине показателем в ЕС после Чехии – 35,8. Средний показатель по всему Евросоюзу составляет всего 9,8 человека на 1000 жителей.
0: Тема дня.
2: В 2026 году исполнилось 50 лет со дня смерти одного из самых ярких представителей поэтического авангарда и лидера культурной жизни Словакии Владислава Лаца Новомесского. В нашей стране в 1997 году было создано общество, которое носит его имя. Необходимо подчеркнуть, что главными целями общества Лаца Новомесского является не только сохранение и распространение наследия поэта, публициста, основателя многих словацких культурных, научных, образовательных и учебных учреждений, но и содействие междисциплинарному сотрудничеству между учеными, писателями и художниками, а также организация конференций и дискуссий по различным культурным и философским темам, поддержка исследований в области социальных наук. Общество издает журнал, присуждает стипендии, проводит конкурсы и выставки. Активно работают его клубы в Кошице, Трнаве, Сенице, Нитре, Привидзе и других городах. На днях общество Лаци Новомесского наградило почетной медалью за многолетний вклад в современную словацкую культуру одного из самых известных словацких писателей Петера Яруша. Творческая деятельность Яруша неоднократно отмечалась различными наградами. В 2025 году по случаю 85-летия ему была вручена специальная премия общественно-культурной организации «Матица Словацкая». Писателя наградили премиями Людовита Штура, министра культуры Словацкой Республики, Ассоциации словацких писателей, причем этот список далеко не полный.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. Мне помогает звукооператор Абдул Арут и музыкальный редактор Радо Меша. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас. Наши постоянные слушатели знают, что мы подготовили цикл передач под общим названием «Летнее чтение». Для участия в сегодняшней программе мы пригласили гостью. Это Эва Малити-Франева, писательница-переводчица. Надеемся, что важная тема, связанная с литературой, переводами, заинтересует многих из вас. А во второй части выпуска мы предлагаем вашему вниманию сюжет из нашего архива. Вы услышите небольшой отрывок из беседы со словацким драматургом Освальдом Заградником. Может быть, кто-то из вас даже видел по телевидению его знаменитую пьесу «Соло для часов с боем». Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
0: Летние чтения на Международном радио Словакии.
3: Итак, друзья, сейчас вас ждет встреча с Эвой Молите-Франевой. Включаем запись.

0: Как началось ваше литературное творчество? В свое время некоторые заканчивали вуз соответствующий, а некоторые занимались чем-то совсем другим, а потом пришли к литературе.
1: Писать нигде не учат.
0: В литературном институте в Москве?
1: Это правда. Нет, я не училась в литературном институте. Я училась в Москве в 70-е годы на ИСТФАКе Московского государственного университета на кафедре этнографии. Хорошая была учеба, прекрасные профессора, конечно, это были знатоки своей профессии. Ну и для меня была интересная учеба и тем, что сама страна, Советский Союз, там жило огромное количество разных наций, разных народов. Смотреть через эту призму, смотреть на эту страну было очень интересно и обогащающе. Так что я многое узнала, как-то свою жизнь, можно сказать, даже связала, сжилась, можно сказать, с этой культурой, с этой страной. Я встретила там своего будущего супруга, он по происхождению осетин, и я начала потихоньку заниматься сперва переводом осетинского нардского эпоса. Это был первый такой книжный проект. И начала переводить кинокартины, фильмы, отличные фильмы. Михалков, Кончаловский, Шукшин, много-много других. Это была тоже прекрасная, замечательная школа. Постепенно от перевода я пришла и к литературе, и начала писать.
0: Хочу перекинуть такой мостик, потому что словацкую литературу и русскую литературу связывают долгие годы. Я бы хотела, чтобы вы, как историк, то же самое взглянули вот в это прошлое.
1: Вы имеете в виду, конечно, перевод словацкой литературы на русский, как это происходило. Да, это тоже интересная история перевода словацкой литературы в русской культуре. Мне так кажется, очень хорошо начать с самого Штура, Людовита Штура, которого философский труд «Славянство и мир будущего» пошел именно по линии русских славянофилов и как-то, можно сказать, расширялся по этой линии. Они его первые перевели. Людовит Штур свою работу, свой труд написал после революционных событий 48-го года, которые были для него и всех горящих за это народное дело. Они были разочарованы из всего, что произошло. И он в 1851 написал эту работу, написал ее на немецком. Он ее писал конкретно для журнала «Süddeutsche Zeitung», который выходил на немецком в Загребе и именно был посвящен всеславянской идеологии. Работа должна была выходить как серия статей в этом журнале, но печаталась ли, неизвестно, никто не знает. Потом она лежала у него, и он в 1855-м, за год до своей смерти, связался с священником посольства Русской империи в Вене, передал в Москву славянофилам эту рукопись на немецком Владимиру Ивановичу Ломанскому, который осуществил перевод, написал примечания к нему. Это уже было в 62-м году, и в 67-м на самом деле эта работа была издана в России вот под таким названием. Я сейчас прочитаю. Это было первое издание этой публикации в России. Было в 1867-м как основной труд к Славянскому съезду в Москве. И назывался «Славянство и мир будущего. Послание славян с берегов Дуная Людовита Штура. Перевод неизданной немецкой рукописи с примечаниями Владимира Ломанского. Издание Императорского общества истории древности российских при Московском университете». Это было первое издание. И потом осуществилось еще второе издание в 1909 году. Это был уже историк, ученый Тимофей Флоринский. Он использовал тот же перевод Ломанского, но написал такое обстоятельное предисловие и свои примечания еще по поводу Словакии, словацкой культуры. Таким образом, как бы пошел в мир, по крайней мере, в славянской страны пошла эта рукопись, потому что Штур, естественно, хотел, чтобы его мысли услышали на Западе, что он хочет сказать. Он там высказался о славянских народах, о положительных, отрицательных качествах каждого из них, довольно критически высказался о Западе. Многие его мысли, можно сказать, очень актуальны и сегодня.
0: Я бы хотела, чтобы мы еще поговорили и о более позднем времени, что произошло потом.
1: В 20 веке что-то переводилось в первой половине 20 века. Во второй половине 20 века уже началось такое систематическое обращение к словацкой литературе. Начали переводить из словацкой литературы. Были такие основные, я бы сказала, переводчики, с моей точки зрения, кого я помню и с кем я тоже встречалась, консультировали со мной, например. Это был Олег Малевич в Петербурге. Надо сказать, что Олег Малевич или же Нина Шульгина, с которой я была очень хорошо знакома, она переводила мои вещи, они были в первую очередь богемистами, сосредоточены больше были на чешскую литературу. Для Олега Малевича это был Карел Чапек, Гашек. Кроме того, он переводил и наших поэтов. Это были, например, Войтех Кондро, Милан Руфус уже начался переводить в те времена, Михаил Худа или Любо Фелдек. Потом уже в 90-м году взялся за прозу Петер Абдулов.

0: иностранной литературе тоже печатались словацкие авторы. Большим успехом пользовался роман «Тысячелетняя пчела». Это тоже, можно сказать, эпохальное произведение словацкого автора.
1: Конечно, уже Петер Ярош, его «Тысячелетняя пчела» была прекрасным романом, очень сильным. И это был эпос, стал очень успешным и очень известным и в России.
0: Еще один такой интересный момент – словацкие драматурги. «Заградник» — это особая статья, что касается российской советской сцены, потому что его «Соло для часов с боем» — один из незабываемых спектаклей, в котором играли действительно звезды МХАТа.
1: Это особая действительно статья, просто переломная, что случилось с пьесой Оскара Заградника. Можно сказать, он как бы пришел в то время, когда надо прийти, появился именно там, где надо было появиться. Огромный успех. В Советском Союзе еще это было в 76-м МХАТе. Постановщиками был Олег Ефремов и Анатолий Васильев. Играли звезды, они влюбились, они были в восторге, потому что это была пьеса очень такая человечная, говорила много людям. И там и сострадание, и любовь, и мечты, что только хочешь там в этой пьесе. Есть, что человека делает тоже человеком. Это перевел Юрий Айхенбаум. Его перевод постоянно играется, потому что интересно, не только МХАТовское было. Спектакль, этих спектаклей было много по всей стране, и по сей день есть в настоящее время театр Моссовета с успехом, все еще с успехом играет «Соло для часов с боем» Заградника в постановке Павла Пархоменко. Пьеса живет. Все вспоминают МХАТовский спектакль, конечно, по сей день. Это мне нравится, между прочим, в России, что они умеют сделать такой хороший культ и автору, и спектаклю, и актерам, режиссеру. Это очень приятно, что уважают.
0: Было в свое время много переводчиков, которые работали со словацкими авторами. Я бы хотела, чтобы вы остановились, может быть, на каком-то более значительном имени. Человек, который действительно был связан со Словакией, знал словацких писателей, словацкие произведения. Расскажите, пожалуйста, нам об этом.
1: Конечно, они все были знакомы со словацкими писателями, и с этой культурой у них была связь. Была такая Алла Машкова, она уже не среди нас. И она как бы попыталась сделать по-настоящему словакистику. В Московском государственном университете она была профессором и создала такое общество друзей словацкой литературы. Под себя взяла переводчиков. Несколько проектов у них было уже в начале 2000-х лет, в 2004-м. Они издали два поэтических сборника, где тоже были очень такие известные наши имена поэтические. Была такая переводчик Наталья Шведова, которая переводила, например, Валека. Это был ее
0: придворный поэт.
1: Можно сказать, но я бы сказала больше, он был ее сердцовый поэт или сердцовый король. Она была большой романтик. И она написала о нем и научную работу, свой докторский труд. Есть переводчица Людмила Широкова. Они все были в этом кругу Аллы Машковой.
0: Мы говорили о традициях. А вот что традиции, как Алла Машкова передала свое портфолио. Кто-то сейчас работает со словацкой литературой, или нам придется еще подождать какие-то новые открытия?
1: Есть молодежь. Обучение словацкого языка есть. Вот недавно со мной связывались молодые студентки, учатся на словакистике. Увидим, будут ли из них какие-то переводчики.

0: Во второй части нашей беседы я хочу перейти к вашему творчеству.
1: Я писала какие-то рассказы, приняла участие в конкурсах, успешно я стала среди победителей. Эти рассказы печатались, потом вышла первая моя книга, двух таких повестей, можно сказать, называется «Гора Карлик» по-русски, «Карпатый Врх». Это было в 1994 году. Потом я начала

0: стала писать пьесы. У меня была довольно большая научная работа. Я начала писать книги, занималась символизмом. Довольно много своих профессиональных способностей отдала исследованиям символизма на материале русской культуры. Но это очень все было, опять-таки, обогащением, которое мне в жизни только лишь помогло. Потом я написала пьесы, начала писать. Написала первую пьесу, по-русски ее перевела Нина Шульгина, переводчик известный, «Коршак бессмертный». И эта пьеса печаталась в 2004 в журнале известном «Современная драматургия» в Москве. Много реакций было, откликов. Я написала несколько пьес, книгу рассказов, и потом уже были такие семейные вещи. И в определенное время я начала как бы больше сосредотачиваться на прозу. Написала и издала 3 романа. Сейчас я написала 4-й, готовлю его для издания.
1: Вы говорили о контактах с российскими коллегами. А вот что-то из ваших новых произведений последних лет, несмотря на ситуацию, что-то было переведено в начале 2000-х?
0: В 2000-х еще, конечно, было. Вышли какие-то рассказы. Рассказ «Дядюшка Федор» печатался еще. Потом готовила такой сборник словацких рассказов. Я была составителем, я составляла его. Назывался «Кофе с Бахом, чай с Шопеном» по рассказу Этели Фаркашовой. Это были рассказы женских авторов словацких. 10, по-моему, писательниц участвовало. И мой рассказ там был «Приключения». Это все переводила Нина Шульгина. Очень хорошо. Книга сразу разошлась. Очень быстро. Это и печаталось в Москве. Потом вышла еще на русском в 2016. Мои пьесы, 6 пьес. Тоже их перевела Нина Шульгина. Среди них «Корша бессмертный», «Дева в пещере», «Усталая Медея», «Провидец», «Игра неведомого» и «Сузана и старики папарацци». У меня прекрасные воспоминания, так как в 2020-м одну из пьес из этого сборника «Игра неведомого» взял театр «Новая драма» в городе Пермь. Они поставили эту пьесу. Режиссер там Марина Аленова с молодыми актерами. У меня прекрасные воспоминания.
1: То, о чем вы говорите, это очень интересно. Ведь такие произведения, и короткий жанр, и пьесы, это ведь экскурс в жизнь какой-то страны. Мы не всегда можем куда-то поехать, но вот если мы прочитаем, то мы поймем, как там живут, какие проблемы, какие взаимоотношения между людьми складываются. Ведь это же очень интересно. И я думаю, что такая переводческая литература, она просто необходима.
0: Переводить литературу – это обязательно нужно. Жаль, что ушла из жизни Нина Шульгина еще в 2017-м, которая очень хотела перевести мой роман. Тогда вышел как раз в 17-м. Здесь ее приняли хорошо. «Кустоди Ариадны». Арианина книга, она ее назвала «Хранители», книга Арианы. Уже со мной консультировала вопросы, читала это, перечитывала, спрашивала меня про это, про это, про это. И пожелала очень удачной, успешной жизни моей книги. Ее перевели в других странах, но не смогла уже перевести, потому что закончилась ее жизнь. Ушла из жизни Алла Машкова, о которой я говорила, которая была отличный организатор, такой мотор. Она умела людей как бы собрать, связать.
2: Друзья, у микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. Мы продолжаем программу, посвященную словацкой литературе. Вы услышите несколько фрагментов из программы, прозвучавшей в эфире в 2012 году. Мы посвятили ее творчеству словацкого драматурга Освальда Заградника.
3: Я имела счастье давно познакомиться с господином Заградником, поэтому знаю много интересных историй, связанных с ним. О том, как возник замысел написать «Соло для часов с боем», мне рассказал сам автор. Много-много лет назад, когда Заградник был совсем молодым человеком, он вместе со своим другом путешествовал по Италии и там совершенно случайно попал в дом для престарелых. Ему пришлось какое-то время ждать своего товарища в коридоре, а там на стене висел телефон. К нему подошла очень пожилая дама, жительница пансиона. Женщина была маленького роста, а телефон повесили довольно высоко. Она начала о чем-то оживленно говорить в трубку, но для продолжения разговора приходилось часто бросать монеты в соответствующую дырочку. Поэтому сухонькой старушке приходилось постоянно становиться на цыпочки, что для ее возраста и комплекции было весьма сложно. И вот этот бой, это преодоление трудности, это стремление вести нормальный образ жизни послужило для Заградника толчком для написания пьесы о стариках. Он никак тогда не мог предполагать, что пьеса «Соло для часов с боем» дала возможность продлить свою сценическую жизнь десяткам актеров, причем не только словацким, так как именно эта пьеса часто игралась за рубежом. Знаменитая и неповторимая Ольга Александровна Андровская в роли пани Конти выходила на мхатовскую сцену, уже будучи смертельно больной.
2: А вот что говорила о драматурге Заградники театровед Надя Линдовская.
4: Освальда Заградника, когда он стал драматургом известным, часто сравнивали с Чеховым. И действительно, надо сказать, что так как и Чехов, Освальд Заградник в своих пьесах избегает политику. Вот такие остро-злободневные темы, на первый взгляд, это как будто его не касается. Его интересует притча о человеческом существовании, притча, история о человеке, которая могла произойти в любые времена. Это то, что повторяется. Это история о том, как человек мечтает жить, как он мечтает устроить свою жизнь, и как все это в быту складывается. Увы, как правило, обычно не складывается.
1: Господин Заградник, передо мной лежит книга, которая называется очень просто «Освальд Заградник. Соло для часов с боем». И в ней опубликованы одни из самых, наверное, главных ваших пьес. Когда вы получили эту книжку, какое ощущение было?
5: Ну, я был доволен, что вышло книжным видом мое творчество. Это было для меня, поразительно. Все эти пьесы, которые там находятся, были переведены 3 переводчиками. Один из самых лучших переводов, на мой взгляд, это перевод Юрия Эйхенвальда «Соло для часов с боем». Тот перевод, который потом сыгран на малой сцене МХАТа. Потом несколько пьес, которые перевела Виктория Каменская. Игрались эти пьесы.
3: Дорогие друзья, я сейчас позволю прочитать себе одну из последних сцен пьесе Освальда Заградника «Соло для часов с боем». Конти: «Ах, все бы отдала за цыганскую музыку!» Абель быстро встает, вынимает из шкафа граммофон. «Это нам проще простого!» Райнер: «Граммофон есть, сейчас будет им музыка!» Абель вынимает из шкафа пластинки, выбирает одну, ставит ее. «Ну, музыка, не подведи!» Раздаются первые медленные такты темпераментного чердаша. Конти отбивает такт, ее движения становятся по-цыгански выразительными. «Казино! Офицеры! Вино течет рекой!» Бросает своих куниц на спинку стула. Хмелик стремительным движением берет бокал, по-военному четко подходит к Конти и кланяется. «Разрешите представиться, поручик Хмелик!» Подает бокал Конти. Конти залпом выпивает. «Очень приятно, пан поручик!» Непринужденным движением бросает бокал через плечо, начинает танцевать с Хмеликом. Абель с восхищением следит за танцующими, подкручивает граммофон. «Браво!» Райнер встает со стула, берет бокал и подходит к танцующим. Хмелику: «Разрешите?» «Разумеется, пан капитан!» Райнер. Капитан Райнер. Конти: «Очень приятно, пан капитан!» Бросает бокал и продолжает танцевать. Великие старики, с именем которых был связан расцвет русского театра, Андровская, Грибов, Яншин, Пруткин и Станицын, танцевали на сцене МХАТа в пьесе словацкого драматурга Заградника под звуки зажигательного чардаша «Монти».
2: На этом мы заканчиваем нашу передачу. С вами прощаются Абдул Арут и Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. Агой!